0: почему не зовешь?
1: В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: станции 88.5 FM в горячем ключе. Уключай.
1: Как же люб он мне этот белый свет.

0: Казак FM.
1: Айда попутным ветерком, тихо лодочка плывет. Ай, на лодочке казачек, а песню вольную поет. Ай, он поет про своего, а про товарища дружка, а только рядом нет его. Верно, друга казачка.

как только рядом нет его. Верно, друга казачка, ай, ночу вашего.

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: когда душа поет.
1: Всем привет! Я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио «Казак-ФМ». Слушайте нашу новую песню с группы «Ламба Ильича. Дорога».

0: по пути с Казак FM.
1: Все мы дети, пока живы наши.

0: Приказ в ночи занять места, и поезд вновь унес меня. Пришел конец лихим годам.
1: Казак FM.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, на что крымские семьи чаще всего тратят материнский капитал, где приведут в порядок городской сквер и кто претендует на звание главного дерева страны. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С начала года более 3000 крымских семей направили средства материнского капитала на образование детей. Как рассказали в региональном социальном фонде, это одно из самых востребованных направлений. На эти цели уже перечислено свыше 243 миллионов рублей. Государственными деньгами можно платить не только обучение в детском саду, школе или вузе, но и проживание в студенческом общежитии, услуги частных репетиторов, занятия в автошколах и даже различные онлайн-курсы. Напомню, после февральской индексации размер выплаты на первого ребенка в этом году составляет почти 729 тысяч рублей, на второго – более 960 тысяч. В Армянске вышло на финишную прямую благоустройство сквера строителей. Сейчас строительные бригады завершают укладку новой тротуарной плитки и установку бордюрного камня. Кроме того, специалисты обустраивают современное наружное освещение, ремонтируют памятные знаки. На заключительном этапе в сквере установят удобные лавочки и новые урны. Совсем скоро обновленная общественная территория станет комфортным местом для отдыха горожан. Сразу два крымских исполина борются за титул в национальном конкурсе «Российское дерево года». В этом сезоне полуостров представляют знаменитый дуб-богатырь Таврида из Симферополя и величественный страж Бельбека из Севастополя. Симферопольскому номинанту, который растет в детском парке, уже 229 лет, его высота достигает 28 метров. По местной легенде, под сенью именно этого дуба во время своего визита в Крым мог гулять Александр Сергеевич Пушкин. Всего в конкурсе участвуют 78 уникальных деревьев, а проголосовать за наших зеленых богатырей можно на официальном сайте проекта. На этом все, далее о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, в Симферополе ожидается до 24 градусов, и в Евпатории воздух прогреется до 25. В Бахчисарае, Алуште и Феодосии термометры покажут 24 градуса, в Ялте, Керчи и Севастополе плюс 23. Привет отправляем в село Вилино Бахчисарайского района. У вас до 24 градусов и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: родные казаки и казачки, с вами Андрей Мартынюк, и который готов покорять этот мир.
1: И я, Юлия Кирюшина. Мы в эфире утреннего шоу «Алло, село» на Казак-ФМ. Самое душевное начало нашего понедельника.
0: Так, хорошие новости у нас сегодня. Во-первых, Юлия Кирюшина выспалась. Наверное, будет раздражать большое количество людей. Если у вас все так же, вы можете писать на наш номер Макс 8-928-401-2020. И вообще, давайте начнем с переклички. Традиционно мы любим получать информацию, распространять радость, где вы нас слушаете, на каких широтах вы сейчас находитесь, в каких городах и селах. Но обязательно поделитесь новостью.
1: Что у вас случилось за выходные? Нам очень интересно. Может быть, у вас какие-то цветы расцвели, может, вы рассаду высадили, может быть, у соседей внучка-дочка родилась. Ну, может быть, просто вам хорошо солнышко светит, вы песни поете. Нам все интересно.
0: О, первое сообщение у нас Анна из станицы Каневской уже пишет. И сообщение касается дел огородных. Посадка огурцов идет отлично. Анна, спасибо вам за эту добрую новость.
1: Сразу позитивные мысли нам с утра летят. Посмотри. Сейчас я думаю, что сегодня будет очень интересно.
0: Ну и давайте к теме нашего сегодняшнего эфира. Мы решили поговорить о внешности, насколько она вас устраивает, вот ваша внешность.
1: Ну, давайте вспомним, было ли так, что вы хотели что-то изменить в себе? Стрижку, вес, мы все девочки худеют перед летом, стиль одежды, возможно. А потом вдруг такие, оп, нет, все, я и так хороша, и ну, зачем вот это?
0: Хорош, да.
1: Или это хорош, да. И все, и больше ничего делать мы не хотим.
0: Ну, а может быть, вы мечтали изменить цвет глаз, или у вас это даже получилось? В общем, делитесь своими историями. Наша тема эфира: устраивает ли вас ваша внешность? Были моменты, когда вы хотели что-то изменить? И у нас есть номер Макс.
1: +7 928 401 2020.
2: Чистушка для казака от казачки Валентины Безродной из Псибая.
3: Утро стало я с рассветом, потянулась не спеша, быстро радио включила, с ним поет моя душа.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим.
6: Застройщик ООО ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
8: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. ООО «Мартин». Убирай 102-500-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
9: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
10: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
11: Алло, Михалыч, трактор сломался. Похоже, топливный насос полетел. Срочно нужны запчасти. Ищи по-бырому, посевная встала.
12: Петрович, понял тебя. Ща метнусь в Гринар за насосом. Начинай разбирать.
13: Marketplace запчастей Grinar.ru. 150 тысяч товаров. Бесплатная доставка по России. Удобно, точно и в срок.
14: Как вы думаете, сколько километров нужно проехать, чтобы получить 400 тысяч? Правильно, нисколько! Потому что выгода 400 тысяч рублей уже ждет вас прямо здесь, в первом «Лада-центре» при покупке новой «Лада». Специальные цены, максимально выгодные предложения, сигнализация и сертификат на ТО в подарок в новом дилерском центре на Александра Покрышкина, 13/1. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Звоните 8-861-207-3707. 9-1-1, 30 мая 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит в компании «Лада Финанс», ВАО «Автофинанс Банк». Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
15: Завод «Симферополь Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните +7 978 729 45 45.
16: Компания ООО «Рост» – производители безрядковых жаток для уборки подсолнечника «Оранж Сид». Средства

покраска и система среза с редуктором Schumacher. На рынке с 2015 года. Более 2500 жаток, работающих по всей стране. Первый стенд при входе.

0: утро, казаки и казачки. Доброе утро, все, кто с нами на одной волне. Это радиостанция Казак ФМ.
1: И с вами Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. И сегодня мы говорим о том, устраивает ли вас ваша внешность. И хотели ли вы когда-нибудь что-то поменять? А может быть, вы что-то поменяли. Но я считаю, что каждая девочка что-то когда-то хочет поменять. Мужчины, мне кажется, делают это гораздо реже, но делают.
0: Иногда неосознанно, иногда под влиянием тех самых девочек, которые нам говорят, да?
1: Да?
0: Конечно,
1: я вообще никак... Я сейчас слежу только за стрижкой сына. Как стрижется муж, он взрослый мальчик, разбирается сам. А вот я помню, когда я решила поменять свой внешний вид, когда я была жгучая такая, черная, смоляная женщина. Вот такие темно-темно-темно-темно-черные такие волосы были. Аж, знаешь, аж синевой отдавали.
0: И что тебя заставило?
1: Вот у меня
0: был... Перейти в стан блондинок.
1: Слушай, лучше бы ты спросил, как я черная стала. На самом деле, на внешность женщины всегда влияет ее эмоциональное состояние. Это может быть изменение в личной жизни, это может быть изменение в семье, в карьере. Бывает, просто утром проснулась и хочу корешку, и все, и все.
0: Друзья, присоединяйтесь к этой беседе. Давайте поговорим, что делает на самом деле человека максимально красивым, да, какие-то внешние показатели, либо у вас есть еще и внутренние индикаторы, по которым вы сможете так оценить человека и сказать, что в человеке вот все должно быть прекрасно как снаружи, так и внутри. И сегодня тоже ждем интересных, забавных историй, которые связаны с вашими внешностями, особенностями внешности. Может быть, у кого-то супер длинные волосы, да, вот это тоже
1: как
0: встречается.
1: Как к нам приходила как-то гостья.
0: Да, да. О. Может быть, у кого-то глаза разного цвета, да, необычный цвет глаз. Может быть, у вас есть та самая черта во внешности, которая, ну вот, делает вас настолько интересным и выделяет из группы людей. Ну, мы хотим об этом знать, и еще лучше присылайте фотографии ваши, да, чтобы мы тоже посмотрели. Наш номер.
1: +7 928 401

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а откуда в зеркале еще одна Нина?
3: О, это очень интересно. Дело в том, что все, что мы видим, это отраженный от предметов свет.
0: Пап, ну вот мячик, я же его вижу.
3: Ты видишь свет, который от него отражается. В темноте ведь ты его не увидишь. Так вот, когда свет падает на мяч, часть лучей поглощается его поверхностью, а часть отражается. Твой мяч желтый. Это значит, что желтые лучи от него отразились, а остальные нет. Зеркало и водная поверхность, море, например, очень ровные и почти не поглощают свет. От них отражаются почти все лучи. И когда мы видим наше отражение, мы видим свет, который сначала отразился от нашего тела, потом от зеркала или, например, лужи, и только после этого попал к нам в глаза. Вот такой сложный процесс.
0: А почему снег тогда не зеркальный? Он же тоже вода.
3: Хороший вопрос. Когда лучи света падают на какую-то поверхность, все они идут параллельными рядами. Но если поверхность неровная, то лучи света будут отражаться от нее в разные стороны. Причем эти неровности могут быть очень маленькими, и этого будет достаточно, чтобы мы не увидели отражение. Снег как раз отражает все лучи, но отражение в нем мы не видим, потому что отраженные от него лучи рассеиваются в разные стороны. В отличие от снега, гладь воды, зеркало или любая другая отполированная поверхность очень ровные. Именно поэтому от них свет отражается точно так же, как и падает, и мы видим свое отражение.

0: утро, родные! Доброе утро, казаки и казачки! Доброе утро, Кубань, Крым! Доброе утро, Кавказ! Доброе утро, вся наша большая страна! Вы на волнах радиостанции «Казак-ФМ».
1: И с вами ведущие Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. Ну, давай еще большой привет Уфе передадим.
0: Давай, давай.
1: Огромнейший привет, потому что нам пришло сообщение от Ольги, нашей постоянной радиослушательницы. Пишет: «Доброе солнечное утро, Казак-ФМ и многоуважаемый радиоведущий. Также всем краснодарцам. Спасибо моим друзьям за прекрасное поздравление с днем рождения 23 мая. Желаю всем здоровья, сил, мирного неба над головой, с Божьей помощью и Божьей защиты. Большой привет из Уфы».
0: И из Краснодара также в Уфу отправляется множество приветов. Мы обнимаем этот благословенный край. Спасибо большое, что вы находитесь также с нами.
1: Ну и давай зачитаем еще одно сообщение, которое пришло от Валентины. Всем-всем-всем самое доброе утречко. Всем самые наилучшие пожелания. Пословица не зря гласит: с красоты воду не пить. Главное, чтобы человек был красив душой. Валентина из Мингрильской.
0: Ну а вы показываете своими сообщениями, насколько у нас все получается, ну вот, дышать с вами, чувствовать одинаково, и песни нам нравятся одинаковые, классные все, что звучат на волнах Казак-ФМ. И тема сегодня, она тоже дает возможность поразмышлять. Вот давайте поговорим о том, что досталось нам по наследству.
1: И внешности.
0: Конечно, да, это не про деньги, не про
1: квартиры.
0: Дома. Да, про черты лица, про характер, про привычки. Вот у меня удивительное дело. У меня есть племянник, Руслан, привет тебе, он живет в Сочи, и так случилось, что мы с ним родились в один день, ну, с разницей там во много лет, там 9 апреля все получилось. Он очень похож на меня. И знаешь, сейчас у меня растет сын, и он очень теперь похож на Руслана. Вот они друг с другом редко пересекаются, потому что Краснодар, Сочи, ну, это вот такие вот гостевые наезды. Но я смотрю на своего сына и понимаю, что передо мной мой племянник, да, вот, который повадки, знаешь, там, мимика, какие-то телодвижения, как так вот передается?
1: Я не знаю, но я видела твоего сына вживую, и он как будто твоя копия.
0: А может быть, мы...
1: Маленькая.
0: А может быть, мы все похожи. Вот как так случается, что даже у двоюродных, у троюродных... представители семьи, есть общие иногда черты лица и схожести даже больше, чем у родных. Вот для меня это удивительно.
1: Но также можно и в обратном направлении. Бывает, что у родных абсолютно разная внешность. Абсолютно. Когда вот у меня есть родная сестра, у нас 13 лет разница, и при этом, при всем, она, я с темно-русыми волосами, с карими глазами, а она светло-русая, у нее зеленые глаза. И только вот когда ей стало ближе там, к 15 годам, стал у нас нос похож. А к 20 годам мы хоть немного стали похожи друг на друга, потому что раньше мы вообще как будто от разных, как будто мы ее взяли где-то в другой семье, потому что у меня папа, мама тоже темненькие, с темными глазами.
0: То есть к тебе вопросов нет?
1: Ко мне вопросов нет, а к ней вопросики были. Но потом мы все-таки уяснили, что она похожа больше на бабушку, на нашу, на маму нашего отца. Вот. И я не понимаю, как гены работают. А вы знаешь, что говорят? Что девочки, они больше похожи на пап, а мальчики больше похожи на мам. И когда родился мой сын, я такая смотрю, говорю: а я где была? Я до сих пор на него смотрю, и я не понимаю вообще абсолютно, как так получилось, что мой сын, вот копия свой отец. Ну, блин, ты тоже видел.
0: Я тоже это тоже могу подтвердить. Давайте тоже устроим вот эту перекличку в нашем мессенджере Макс, и можно с помощью фотографии, вот чьи черты вы унаследовали. Какая особенность внешности или характера у вас, и вы ее получили точно от своих родных.
1: Наш номер телефона +7 928 401 2.

0: лодка ярко-солнечной весной. Нету силы, как охота, просто встретиться с тобой.
1: Позабыть тревог, невзгоды, окунуться в мир любви.
0: Это все мечты солдата, напиши мне, напиши. Это все мечты

0: часов 45 минут в Краснодаре. С вами Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. И это «Волна» радиостанции
1: «Казак ФМ». Доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро делается тогда, когда мы сами делаем его добрым. Сегодня еду по улице Северной города Краснодара и смотрю, причем в сторону центра, идет молодой человек, и удочек у него вот просто охапка.
1: Целая куча.
0: Да, ага. И я так понимаю, что он куда-то идет на рыбалку, причем идет в центр. Думаю, я так думаю, что вот молодец, да, человек, который в понедельник может себе позволить, во-первых, идти в центр, во-вторых, с таким количеством удочек, а и быть довольным и счастливым. Вот красивый человек для меня. Ну, а мы сейчас тоже хотим сделать ваш день особенным. Мы начинаем рубрику «Послесловица». Активируем наш номер телефона.
1: Плюс 7-928-401-2020. Давай еще, я поняла, что нужно говорить чуть медленнее.
0: А, для того, чтобы вы прямо сейчас, и напоминаем, что первый дозвонившийся по этому номеру, который мы сейчас продиктуем, сможет выиграть у нас приз.
1: Плюс 7-928-401-2020.
0: Так, номер активирован. Ну, а пока вы звоните, мы хотим сказать, что подарки не заканчиваются. Например, завтра, радиостанция «Казак ФМ» — это подарки каждый день, да? Угу. Вот. Завтра в гостях у нас один из самых популярных артистов среди наших радиослушателей. И песни его есть в нашем плейлисте, и любят, и заказывают его в разных передачах. Завтра с 9 до 10 в утреннем шоу «Алло, село» Валерий Семин, российский баянист, певец, композитор, аранжировщик, заслуженный артист Российской Федерации. Так что присоединяйтесь к нам. Завтра еще и видеотрансляция. Задавайте свои вопросы. Но у нас есть звонок, и мы переходим в рубрику
2: «Послесловица».
0: Доброе утро. Ну вот, раз, и опять у нас все сорвалось. Ну, я думаю, что ничего страшного.
1: Попробуйте еще разок, мы пока можем сообщение прочитать.
0: Давай, попробуем.
1: Татьяна, ну зачем вы шлете нам такие фотографии? Вот смотри, какие свежие оладьи. Доброе утро, Юля, Андрей, ведущий «Казака». Каждый день собиралась похудеть, но не получается. Внуки приходят на чай с молоком, надо печь выпечку. Татьяна из Анастасийской.
0: Спасибо большое, да, за такие и фотографии, и вкусное настроение. Ну, еще один звонок попробуем принять. Доброе утро! Доброе утро, здравствуйте! Как зовут вас? Алло. Ну, не работает сегодня техника, будем разбираться. Я думаю, что хорошая музыка нам поможет, да, сделать так, чтобы все ладилось. Пускай сейчас прозвучит у нас Афина, «Русская душа», ну, а вы просыпайтесь, пойте с нами и будьте

0: Послесловица.
1: Я всегда говорю о том, что тот, кто хочет, тот всегда сможет. И вот у нас 15 раз, наверное, пытался дозвониться наша радиослушательница Елена.
2: Успенская на связи у нас. Здравствуйте.
1: Доброе
2: алло,
1: утро.
2: Доброе.
1: Алло.
2: Алло, алло.
3: Доброе.
2: Вот теперь мы слышим наш любимый Успенский район. Мы даже решили рубрику повторить, потому что понедельник хочется начать с того, что подарки от радиостанции и призы пускай разлетаются, и пускай делают эту неделю особо и замечательно. Так, Лен, правила у нас очень простые. Мы сейчас будем зачитывать те или иные пословицы, поговорки, устойчивые выражения. Они будут где-то прерываться. Вы интересно их продолжаете. Если это будет правильно, зачитываем ответ. Если это будет смешно и интересно, ваши авторы
1: зачитываем.
2: Тоже зачитываем правильный ответ. Здесь нужно проявить креатив и настойчивость. В понедельник это, конечно, сложновато, но у вас все получится. Пробуем?
3: Я постараюсь.
2: Давайте тогда.
1: Итак, первая послесловица. Краса до венца, а ум до...
2: Ну, знаете, вот... Вот краса до венца. Ну, венец же это вот как бы свадебные дела.
1: Вся. А ум до...
2: Ну, вот венец...
3: До конца.
2: Правильно, умом удобно пользоваться всю жизнь, да?
1: Поехали дальше. Красота не от моды, а от...
2: Ну, знаете, говорят, вот есть искусственная красота, а есть...
3: Натуральная.
2: Натуральная. А как вот натура, это вот по-другому, как это слово может звучать?
1: Ну, это... Красота не от моды, а от...
2: Такое еще созвучие. Знаете, мы выезжаем очень часто туда отдыхать душой, говорят. Ну, город надоел, может быть, да?
3: А природа!
2: А вот теперь правильно! Вот теперь хорошо!
1: Андрюш, ну ты вообще мастер-подсказчик. И последнее. Краснодевица в хороводе. Что? Маков цвет? Краснодевица в хороводе, что маков цвет в...
2: Так,
3: в огороде.
2: Ну, я только хотел.
1: Он только начал придумывать, как вам подсказывать.
2: Да, все получилось. Лен, ну мы вас поздравляем, вы являетесь первым победителем понедельника, и призы от радиостанции Казак-ФМ отправляются сегодня в село Успенское. Ну, а вы тогда пожелаете нам что-нибудь как победитель?
3: Ребят, как начнется понедельник, так пройдет и вся неделя. А лучше месяц. Я вам желаю только добра, улыбок, классных слушателей и хорошей погоды.
1: Спасибо большое! Мы, как никто, радуемся хорошей погоде. Дорогие друзья, мы что, пойдем уже в следующий час? А впереди ждет только хорошая музыка.
2: Отличное настроение. И напоминаем, что вы прямо сейчас можете нам по номеру телефона +7 928 401 2020, а также писать свои добрые новости. Мы сегодня тоже обсуждаем тему, которая звучит как...
1: Звучит как вы... Устраивает ли вас ваша внешность?
2: Угу. И по этой теме можете высказываться. Всем доброго настроения и самого лучшего понедельника.
4: Алло, село!
5: Спонсор часа — компания «Славинский кирпич».
6: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славинский кирпич». 8 800 100 04 01. Время строить. Время брать.
7: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, на что крымские семьи чаще всего тратят материнский капитал, где приведут в порядок городской сквер и кто претендует на звание главного дерева страны. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С начала года более 3000 крымских семей направили средства материнского капитала на образование детей. Как рассказали в региональном социальном фонде, это одно из самых востребованных направлений. На эти цели уже перечислено свыше 243 миллионов рублей. Государственными деньгами можно платить не только обучение в детском саду, школе или вузе, но и проживание в студенческом общежитии, услуги частных репетиторов, занятия в автошколах и даже различные онлайн-курсы. Напомню, после февральской индексации размер выплаты на первого ребенка в этом году составляет почти 729 тысяч рублей, на второго – более 960 тысяч. В Армянске вышло на финишную прямую благоустройство сквера строителей. Сейчас строительные бригады завершают укладку новой тротуарной плитки и установку бордюрного камня. Кроме того, специалисты обустраивают современное наружное освещение, ремонтируют памятные знаки. На заключительном этапе в сквере установят удобные лавочки и новые урны. Совсем скоро обновленная общественная территория станет комфортным местом для отдыха горожан. Сразу два крымских исполина борются за титул в национальном конкурсе «Российское дерево года». В этом сезоне полуостров представляют знаменитый дуб-богатырь Таврида из Симферополя и величественный страж Бельбека из Севастополя. Симферопольскому номинанту, который растет в детском парке, уже 229 лет. Его высота достигает 28 метров. По местной легенде, под сенью именно этого дуба во время своего визита в Крым мог гулять Александр Сергеевич Пушкин. Всего в конкурсе участвуют 78 уникальных деревьев, а проголосовать за наших зеленых богатырей можно на официальном сайте проекта. На этом все. Далее о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, в Симферополе ожидается до 24 градусов, и в Евпатории воздух прогреется до 25. В Бахчисарае, Алуште и Феодосии термометры покажут 24 градуса, в Ялте, Керчи и Севастополе плюс 23. Привет отправляем в село Вилино Бахчисарайского района. У вас до 24 градусов и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: утро, дорогие радиослушатели. На часах 8 часов 9 минут. За окном светит солнце, легкий ветерок. А в нашей студии всегда позитивно, тепло и драйвово, я бы так сказала. Потому что сегодня в студии Юлия Кирюшина, а Андрей Мартынюк.
1: И наши слушатели от Кубани до Дальнего Востока, которые по номеру Макс плюс 7-928-401-2020 делятся с нами своими интересными историями. Сегодня говорим о внешности, о тех моментах, которые вас выделяют, о тех чертах, которые вы получили по наследству.
0: А может быть, в принципе, устраивает ли вас ваша внешность?
1: Кстати, недавно, вот есть же, знаешь, черты, которые с тобой всю жизнь идут, да, есть черты, которые, ну вот, возрастные, получается, да? И я недавно был на КВНе, нашем краснодарском школьном, и одна из команд меня поразила, потому что девочка в команде, она была одна, и было там 6 парней, и девочка была в 2 раза выше парней, ну сколько им там, 12-13 лет этим ребятам, да? Вот, и в этот момент, когда еще мальчишки являются мальчишками, она быстро выросла, да? И она, ну, настолько высокая на фоне этих ребят, казалось, они на этом построили свою программу.
0: Вот. Так хоть сказать, да, вот это идеально для того, чтобы пошутить.
1: Да, вот как бы, может быть, через год, через два этого контраста уже не будет. А здесь ребята воспользовались, и тоже, ну, вот благодаря этому юмор был классный. Интересно было на них смотреть, и призовое место у них в кармане очутилось.
0: Отлично. Да. А давай посмотрим, что пишут наши радиослушатели, свои истории. А, Людмила нам написала: «Доброе утречко, мои самые хорошие ведущие, Юльчика и Андрей».
1: Спасибо.
0: Сейчас идет передача, на которой мы похожи, на кого мы похожи? Я похожа на папу.
1: Да.
0: А вот с возрастом стала проявляться мамины черты. В семье у мамы с папой были я и брат. А, мамочка родила нас 42 года. И брата в 40. И вот... Представляете, с возрастом поменялась внешность.
1: А вот еще интересно, когда ты достаешь семейные фотографии и смотришь на себя, например, в каком-то определенном возрасте, и у тебя есть еще фотографии родителей, вот сравни, да, иногда бывает, знаешь, как один в один, просто одни фотографии черно-белые, да, а здесь какие-то современные цветные, это тоже здорово. Сегодня есть возможность у вас, кстати, это сделать, сравнить, и даже если получится, отправить нам на наш номер.
0: Смотри, мне кажется, это сообщение пришло оттуда, откуда мы знаем. Доброе утро! Утречко, дорогие наши ведущие. Я хочу вам рассказать, что когда у нас родился сын, в моем хуторе говорили, что, ой, копия бабушка, моя мама. Когда ездили на хутор к мужу, к родителям, там договорились, что похож на деда, отца мужа. А вот доченька, я вижу, что копия папа. Многие говорят, что она похожа на меня. С уважением, к вам, Светлана, хутор Голицын.
1: Так, привет, и это мы замечательно.
0: Нас там слушают, да?
1: Слушают. Привет Славянскому району.
0: Какая прелесть.
1: Дорогие наши, присоединяйтесь к нашему эфиру. Если у вас есть черта, которой вы гордитесь, может быть, родинка на каком-то месте интересная, может быть, у вас нос такой классной формы, и он является вашей визитной карточкой, присылайте. Глаза удивительного цвета, волосы шикарные, может быть, вы роста удивительного, это все тоже готовы нам рассказать по номеру телефона.
0: +7 928 401 2020.
1: Присылайте сообщения, будем читать их.
2: Частушка для казака от Тамары Дмитриевны Толмачевой.
3: Ох, реклама ты моя, вроде бы достала, но с тобою, дорогая, я умнее стала.
2: Реклама на казака-то.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните +7 978 729 45 45. 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
7: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 20.

0: 12+.
1: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
2: Тогда важно, где проект собираете.
1: И где?
2: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
1: То есть можно собрать весь проект сразу?
2: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
3: Коль, а Коль, а давай попробуем взять торговое место в огород.
4: Где?
3: В огороде.
4: Да ты шо? Там же аренда. Ого-го будет.
5: Да не, кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Еще и каждое место оборудовано. Никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй.
3: Поехали, а?
6: Торговый комплекс «Огород». Звони 8-861-205-15-25. И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон

0: дорогие слушатели радиостанции «Казарк ФМ». Меня зовут Влада Мирави, я певица, автор песен, и 27 мая в 14:00 я приглашаю вас присоединиться к нам. Я буду на проекте «Гости приехали» исполнять для вас свои авторские песни, делиться творчеством. До встречи в эфире, еще раз запомните время, 27 мая в 14:00 на радиостанции «Казарк ФМ». Жду вас!
1: Отворяй ворота! Гости приехали!
2: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен».

0: радиостанции «Казак ФМ» гуляют свободно. Казачок Андрей Мартынюк и...
1: Казачка Юлия Кирюшна. Доброе утро! Так, смотрите, мы сегодня разговариваем о том, устраивает ли вас ваша внешность. И нам поступают сообщения абсолютно разные. Кто-то, вот, ну, говорят больше, кто на кого похож. Ну, так никто не сказал, а нравится ли вам, а были ли у вас эксперименты. Может быть, вы там захотели выбрить висок, например.
0: Или... был у меня эксперимент в колледже, когда мы как-то неудачно по-модному постриглись, и потом пришлось вообще на лос.
1: Ну, мальчикам проще с этим.
0: С одной стороны, да, мы просто экспериментировали и всей группой ходили к одному парикмахеру, и никому не понравилось, и поэтому сначала все пришли с странными прическами, а затем все пришли лысые. Вот это тоже был такой шок-контент, как сейчас бы сказали.
1: Ну да. Так, давай почитаем сообщение. Мы уже тут многим обещали. Значит, Татьяна нам пишет сообщение.

0: и волос, как у меня. А вот младшие дети, копия мужа, и фигура, и цвет глаз, ну, характер мой переборол все. Гены и пошли к детям. Лидия, Калининский район. Даже фотографии прислала своих прекрасных сыновей.
1: Ну, пока один-один, я так понимаю, такой паритет сохраняется. Продолжайте наблюдать дальше и продолжайте нам присылать, как у вас все это дело развивается.
0: А вот нам как раз Светлана прислала сообщение, еще прислала фотографию.
1: Угу.
0: Это очень знакомые мне лица, я хочу тебе сказать. Сын, муж и внук, 3 поколения. И вот кто на кого похож. Всегда на вашей волне слушает только казачка. Андрюша, как приятно, что радио работает земляки. А давайте я вам больше скажу. Светлана, просто я-то фамилию поменяла. Да. И я даже ближе, чем вы думаете. Поэтому я думаю, что нужно передать привет моей маме, которая слушает меня сейчас на заводе. Да, там, знаешь, это славянский кирпич. Елена Тараненко, с днем рождения хочется пожелать. Но нет, мам, в сентябре. А сейчас хочу сказать привет большой. И я даже ближе, чем кажется.
1: Земляки рядом.
0: Да, очень рядом. Я очень хорошо знаю вашего сына. Итак, поехали дальше. Есть у нас еще минуточка для сообщения, потому что вот невероятную красоту прислала нам Людмила. Что у нее творится за двором?
1: Мы только что в начале часа попросили присылать,
0: да,
1: какие добрые новости. И добрые новости — это...
0: Просто цветущие сады здесь. Розы, пионы. Это белые, красные, розовые. Как красиво. Людмила, это просто...
1: Вчера гулял с сыном по Пашковке и понимаю, что в такую, знаешь, погоду, когда, ну вот, влажность высокая, да, цветут розы, аромат неимоверный распространяется. Вот сегодня тоже, если у вас есть такая возможность, оставьте все и вечером прогуляйтесь по улицам поселков, городов, там, где нет больших трасс, вот именно маленькие улочки. Ну, я вас уверяю, вы получите удовольствие. И нам тоже прямо сейчас с этим настроением можете прислать по номеру +7 928 401 2020.
0: Свои фотографии как красоты.
1: Да, да.
0: И внешние.
1: И внутренние. Ну, а мы поставим хорошую музыку и услышимся с вами уже тоже.

а чарпын – народный музыкальный инструмент абхазского народа. Это продольная флейта длиной примерно 60 сантиметров. Делают ее из стебля борщевика, а чарпын – так называют его в Абхазии. Есть легенда о том, что в горах рос раскидистый куст очарпына. Подошел к нему прожорливый козел и начал обидать листья. «Не тронь меня», — просило растение, но животное лишь ухмылялось. В это время прибежал пастух и прогнал козла. Очарпын решил отплатить добром. Он сказал пастуху: «Срежь меня и заполни мою сердцевину человеческим дыханием. Тогда я стану твоим другом и спутником, звонкой свирелью». Пастух сделал так, как сказал ему очарпын. И первая песня, которую сыграл, была песня о благоденствии стада. С тех пор главные исполнители на очарпыне — абхазские пастухи. Специальными наигрышами они по утрам созывают коз и овец на пастбище. В народе считается, что животные лучше едят под звуки абхазской флейты и дают больше молока. Сейчас на ней играют мелодии, связанные не только с бытом пастуха. Под аккомпанемент инструменты исполняют народные песни и темпераментные пляски. Душа абхазского народа. Так называют очарпы.

0: Краснодарское утро распространяется на всю нашу страну. Это радиостанция «Казак ФМ». 8 часов 36 минут в краевой столице. С вами Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина. Доброе утро, наши
1: родные. Доброе утро.
0: Вот только что прозвучала песня «Ай да русская краса». Мы сегодня обсуждаем тему, что вам нравится в вашей внешности, что вызывает реакции. Я могу, Юль, вспомнить свои ощущения от Олимпиады, которая проходила в Сочи в 2014 году. И мне посчастливилось быть на олимпийском объекте, санно-бобслейная трасса, да, и вот когда выходили русские богатыри, вот эти вот бобслеисты, когда наш воевода вел за собой, и мы вроде бы как парни, ну, такие немаленькие были, и в группе у меня тоже было много, но по сравнению с ними мы были вот просто коротыши какие-то, огромные, сильные, мощные, вот такие атлеты, и я тогда стоял, у меня челюсть просто отвисала, ну, насколько еще дух, такая энергетика была олимпийских чемпионов наших. Вот это вот внешность, вот это вот русский дух. О, вспоминаю сейчас. Хорошо становится.
1: Конечно, хорошо.
0: Кстати, по результатам недавнего всероссийского опроса, который провело на одно авторитетное издание, 68% россиян в той или иной степени довольны своей внешностью.
1: Но при этом 22 хотели бы что-то изменить, но не считают, что это срочно.
0: И всего 10 испытывают серьезные недовольства своим внешним видом. Ну, интересно, вот это... действительно люди могут вот в нашей стране высказаться, вот что я 100% недоволен, я бы хотел из брюнета стать блондином, либо наоборот.
1: Но это легкие такие изменения. Если ты хочешь стать брюнетом, пожалуйста, это полчаса делов, и ты брюнет. А вот, скорее всего, что статистика относится к людям, у которых есть какие-то значительные изменения, как там, изменить форму носа,
0: Слушай, я считаю, что нос, вот, ну, нос, он там по каким-то медицинским показателям, а так, чем больше нос, тем для меня интереснее. Вот у меня тоже есть несколько друзей, знакомых, у которых нос — это визитная карточка. Иногда он появляется там часа на полтора раньше, чем сами мои знакомые. Но они такие классные. Ну да, вот в детстве, может быть, в детском саду, где-то в школе, может быть, дразнили. Но сейчас они переросли все это дело, и это их действительно, ну, как сказала бы молодежь, фишка. И вот влюбились через некоторое время. Так что вы тоже, родные наши, может быть, к своей внешности не так относитесь строго, через некоторое время все может измениться на 180 градусов.
1: Я просто за то, что каждая женщина, каждый мужчина, он индивидуален и красив по-своему. И если природа создала, значит, так должно быть. Если, конечно, там, вот как ты сказал, по медицинским показаниям что-то нужно сделать. Но вы знаете, вот получается, что большинство все-таки находит гармонию с собой, с учетом того, что 68% довольны собой.
0: Устроим перекличку. Сейчас пока звучит хорошая музыка. Вы на номер 928-401-2020 тоже нам напишите, устраивает ли вас ваша внешность. Ну, вот свою историю. Здесь на волнах Казак ФМ посмотрим, как этот вопрос найдет отклик. И через некоторое время вернемся.
2: Люба, братцы, 99,2 FM в Хадыженске. Уключай!
3: Дорогие казачки, я

0: утро, прекрасное утро, солнечное утро, понедельничное утро, дорогие друзья. И как всегда, в ваших динамиках заряд бодрости и энергии. И с вами ведущие Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк.
1: И наша рубрика...
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
1: Краснодар радует не только погода, хотя я некоторое время назад смотрел, должны были идти осадки, а сейчас солнечно, хорошо. Но и культурными событиями также радует нас всех. 25 и 26 мая в ДК «Железнодорожников» даст свои концерты заслуженный артист России Валерий Семин. Выдающийся деятель российской народной культуры, пропагандист русских народных и песен и инструментов, создатель и художественный руководитель группы «Белый день», баянист, объединяющий вокруг баяна профессионалов и любителей музыкантов разных национальностей и культуры. Это постоянный соведущий, баянист популярной телепрограммы Михаила Евдокимова «С легким паром», и телеведущий, и композитор, и аранжировщик, и киноактер. И самое главное, что он не только даст свои концерты в нашем городе, но еще и завтра с 9 до 10 окажется здесь, в радиоэфире, в прямом эфире, у нас в эфире утреннего шоу. Поэтому подключайтесь и также задавайте, слушайте песни и наслаждайтесь этим эфиром.
0: Ну, а я хочу посоветовать вам сходить 27 мая в Центральный концертный зал Кубанского казачьего хора на концерт певицы Влады Мирави. Это наследница казачьей народных песен, воспитанная в многодетной музыкальной семье. Ее авторские песни, знаете, они прошиты вот стариной, мотивами русского духа. Очень нравится нам эта певица. Есть ее мелодии в нашем эфире звучат. И она тоже будет у нас в гостях. Но она придет к нам в среду и на программу...
1: Гости приехали к Алексею Орлову. Я тоже надеюсь, что мы все вместе, всем нашим краем и всеми теми, кто с нами на одной волне, наспоем ту самую знаменитую «Калинку-малинку». И 28 мая в Новом театре «Кукол» сказка для семейного просмотра. Здесь можно с детьми идти разных возрастов. И это история как карлика Носа и его подруги Мими. История воспитания чувств и рассказы о том, как невзгоды и страдания закаляют душу. Ну, помните, да, всю эту пронзительную историю? Очень добрый рассказ о мальчике, который готов пожертвовать собой ради тех, кого он любит. Классно, классно. Рекомендуем. Ну, а вы, наши дорогие слушатели, тоже рекомендуете, куда бы вы... отправили
0: нас или да. сходили, да. или где-то вы уже были и готовы нам рассказать что-то интересное. Поэтому по номеру телефона +7 928 401 2020 вы можете написать нам.
1: Ну, а мы отправляемся даже в еще одну рубрику, которая позволит ваши приветы, поздравления и самые-самые теплые эмоции распространить. Это «Ленивые варенички». Успевайте, звоните, писать. 928 401 2020.
2: Братцы, 104.9 FM.

0: ленивые
1: Лоренечки.
0: На волнах радиостанции Казак ФМ любимая рубрика «Ленивые вареночки». И как пела Полина Гагарина, я твоя, и мы тоже ей вторим. Мы твои. Юлия Кирюшина.
2: И Андрей Мартынюк.
0: И ваши добрые сообщения. Сейчас из центра Краснодара мы переносимся в станицу Павловскую. Посмотрите, какие теплые слова нам отправила семья.
2: Дорогую жену, маму и бабушку Шабалта Татьяну Даниловну поздравляем с 75-летием. Желаем крепкого здоровья, бодрости, хорошего настроения, много-много радостных моментов. Оставайся такой же светлой, радостной и любимой. Муж, дочери, зятья и внуки.
0: Вот так вот. Вот так вот живите свою жизнь, чтобы вокруг вас собиралось сразу несколько поколений, и вы чувствовали и вот детей заботу, и вот внуков, и пускай жизнь дарит максимальное количество радости и здоровья. Идем дальше. Сегодня мы хотим с вами, наши дорогие слушатели, пообщаться в это понедельничное утро и обменяться вашими историями. Что же делает вашу жизнь интересной и счастливой? Мы сегодня, с одной стороны, говорим о внешности, да, а с другой стороны, пускай это наш радиоэфир не останавливает.
2: Если... Вот, у нас есть риторический вопрос.
0: Давай.
2: Вот нам прислала наша радиослушательница: я всегда девушка пышка, хочу похудеть, но мне говорят, что ты потеряешь свою харизму, и вот как быть?
0: На Кубани есть такое, что хорошего человека должно быть много, да? Есть же такое,
2: выражение.
0: А еще, насколько вы согласны, что, знаете, такие люди большие, полные, но они добрые люди, да? И, они такие харизматичные, всегда веселые. Вот тоже об этом можно подумать.
2: Согласна.
0: Да? Что таких не бывает больших людей сильно злых.
2: Сильно злых?
0: Как всякое в жизни бывает. Вот об этом тоже подумаем. Я сейчас тоже поставлю хорошую песню и для всех тех, кто сегодня празднует свои события, и для тех, кто утро понедельника отмечает вместе с нами. Кстати, это будет Валерий Семин. Те самые дорожки, тропинки. А вы, наши родные, по номеру телефона.
2: +7 928 401 2020.
0: Присылайте свои сообщения по теме.
2: Устраивает ли вас ваша внимание?

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, на что крымские семьи чаще всего тратят материнский капитал, где приведут в порядок городской сквер и кто претендует на звание главного дерева страны. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С начала года более 3000 крымских семей направили средства материнского капитала на образование детей. Как рассказали в региональном социальном фонде, это одно из самых востребованных направлений. На эти цели уже перечислено свыше 243 миллионов рублей. Государственными деньгами можно платить не только обучение в детском саду, школе или вузе, но и проживание в студенческом общежитии, услуги частных репетиторов, занятия в автошколах и даже различные онлайн-курсы. Напомню, после февральской индексации размер выплаты на первого ребенка в этом году составляет почти 729 тысяч рублей, на второго – более 960 тысяч. В Армянске вышло на финишную прямую благоустройство сквера строителей. Сейчас строительные бригады завершают укладку новой тротуарной плитки и установку бордюрного камня. Кроме того, специалисты обустраивают современное наружное освещение, ремонтируют памятные знаки. На заключительном этапе в сквере установят удобные лавочки и новые урны. Совсем скоро обновленная общественная территория станет комфортным местом для отдыха горожан. Сразу два крымских исполина борются за титул в национальном конкурсе «Российское дерево года». В этом сезоне полуостров представляют знаменитый дуб-богатырь Таврида из Симферополя и величественный страж Бельбека из Севастополя. Симферопольскому номинанту, который растет в детском парке, уже 229 лет. Его высота достигает 28 метров. По местной легенде, под сенью именно этого дуба во время своего визита в Крым мог гулять Александр Сергеевич Пушкин. Всего в конкурсе участвуют 78 уникальных деревьев, а проголосовать за наших зеленых богатырей можно на официальном сайте проекта. На этом все. Далее о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно. В Симферополе ожидается до 24 градусов. В Евпатории воздух прогреется до 25. В Бахчисарае, Алуште и Феодосии термометры покажут 24 градуса. В Ялте, Керчи и Севастополе плюс 23. Привет отправляем в село Вилино Бахчисарайского района. У вас до 24 градусов и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио Казак-ФМ.

Приветствую всех на волнах Казак FM. Меня зовут Кириллов Михаил. Хочется поделиться с вами русскими песнями и хорошим настроением. Слушайте Казак FM.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство.

0: спасет мир.
1: Да в человеке все должно быть красиво. И душа, и одежда. А на радиостанции Казак ФМ и время очень красивое. 9 часов 9 минут в краевой столице. Привет, наши родные. Привет все, кто с нами на одной волне.
0: Сегодня в ваших динамиках ведущие Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк.
1: Несколько сообщений, которые по теме нашего эфира приходят. Да?
0: Да.
1: Мы готовы зачитать.
0: Татьяна Анатольевна нам написала: «Доброго дня! Отличная тема! Слушала и решила вас поддержать. С детства имела косы. Потом они слились в одну косу. И в 15 лет решила укоротить косу. Длину до плеч оставила. Страшно резко менять облик. И так поддерживала среднюю длину долго, лет 10. И вот знакомая, любитель-парикмахер, немножко не так подстригла. И мы решили убрать длину вообще. И так осталось очень короткой стрижкой. Цвет меняла, но не сильно, отходила от своего темного. Эксперименты с челками. Осветляла ее. Ох, эти челки-челки!»
1: Так, для того, чтобы ваши эксперименты были удачливы, мы объявляем, что через пару минут в нашей студии вы можете задавать вопросы и наслаждаться эфиром с маркетологом группы маркетинга выставок «Бьюти-шоу Краснодар» и «Бьюти-минводы» Анастасией Тарасовой. Этот красивый человек нам расскажет о том, как можно с помощью тех или иных современных средств, которые вы можете увидеть и попробовать на выставках, которые будут идти и в нашей краевой столице, и в Минводах. В общем, мы можем здесь разобраться в том, что готовит нам индустрия красоты в будущем. И эксперименты, которые вы запланировали, у вас точно пройдут на 5 и 5 с плюсом. Поэтому присоединяйтесь к нашей видеотрансляции,
0: которая будет проходить на нашем сайте kazak.fm и в нашей группе ВКонтакте. Настоящая раздольная. Там же вы можете написать сообщение под ней. Поэтому, друзья мои, не стесняйтесь. Если что-то интересное,

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 20.

0: 18+.
1: О чем мечтаешь?
2: Вот бы прямо сейчас на море.
1: Так в чем же дело?
2: Ехать далеко и долго.
1: Поехали на свое море. Всего 20 минут от центра Краснодара.
3: Территория отдыха «Моревиль». Три огромных бассейна, 6 баров, 2 ресторана, комфортабельные номера.
2: А дети?
1: А для детей там есть аниматоры.
3: «Моревиль». Планируй свое море прямо сейчас. Открытие 12 июня.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной

0: программа содержит рекламную информацию.
1: На студийных часах 9 часов 17 минут, 3 час утреннего шоу «Алло, село». И мы всегда встречаем гостей. Сегодня в студии Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк.
2: И маркетолог группы маркетинга выставок «Бьюти-шоу Краснодар» и «Бьюти-минводы» Анастасия Тарасова. Анастасия, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Мы сегодня хотим рассказать о том, что с 27 по 29 мая в Краснодаре пройдет выставка «Бьюти-шоу Краснодар 2026». Бьюти — это значит красота. И что мы хотим сказать?
2: Значит, много красоты будет в этой...
1: Много красоты, да. Очень много красоты. И у нас, кстати, вопросы будут связаны с этой выставкой.
2: Вот «Бьюти-шоу Краснодар» проходит уже не первый год. Как удается ежегодно привлекать такое большое количество профессионалов индустрии и сохранять свою актуальность для специалистов?
3: Ну, смотрите, да, выставки в этом году уже 24-й год. 24 года подряд мы проводим такую шикарнейшую выставку. Это одна из самых главных южных площадок для бьюти-сферы, где можно увидеть оборудование и материалы для косметологов, парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра. Ну, самое главное, естественно, выставка, как вот, да, многими воспринимается, это не просто витрина каких-то брендов, а место, где специалисты прокачивают себя, находят какие-то новые идеи и, естественно, различные... поддерживают тренды, да? Как вообще удается? Экспозиция постоянно расширяется, постоянно. Все мы прекрасно знаем, что бьюти-индустрия, она развивается, у нас появляется много-много мастеров.
1: Да.
3: Конечно, да. Поэтому... пока спрос есть.
2: Я здесь, как человек, который еще не был на вашей выставке впрямую, но который ощущает ее последствия через своих мастеров, которые ждут каждый год именно этих майских дней для того, чтобы обогатить там свой, да, и, знаете, такой материально-технический арсенал, потому что приходят оттуда с разными ножницами, с разными, конечно, интересными штуками, но еще и мастер-класс. Об этом мы сегодня тоже поговорим, и я, с одной стороны, ни разу не был, но, с другой стороны, как будто я там каждый год.
1: А вот расскажите нам, пожалуйста, кто вообще участвует в этой экспозиции? Сколько только местные или приезжают краснодарские компании, или приезжают из других регионов? Кто там?
2: Ну, для того, чтобы прокачать свои навыки, умения, какие-то товары увидеть, попробовать...
3: Смотрите, более 100 компаний. Не только из разных, естественно, регионов России, да, если мы берем регионы России, это, естественно, наш Краснодарский край любимый, и Ростовская область, и Московская область, и Ставропольская область, и Самарская область, и многие-многие другие. Но помимо наших российских местных брендов, будут представлены и крупные европейские бренды.
2: То есть, правильно мы понимаем, что те люди, которые интересуются либо в профессиональном плане, либо в бытовом, в жизни, могут прийти и от производителей напрямую получить всю детальную информацию, и не только получить информацию, но еще и попробовать вживую.
3: Конечно. То есть у нас, вот если по-простому говорить, начиная с кисточки для макияжа, заканчивая каким-то новейшим оборудованием. То есть выставка, на самом деле, не только для специалистов, кто ищет для себя новое оборудование, какие-то вот уникальные штуки, но и для нас, вот обычных девушек, которые, естественно, каждый день красятся, ухаживают за собой, занимаются там всякими спа-процедурами и так далее, мы можем и для собственного опыта, и для своей вот домашних бьюти-рутин найти различные материалы.
2: Ох, поприбавится у кого-то, да?
1: Становится интересно.
2: А, кстати, почему-то не только интересно. Вот вы затронули тему, что девушки, мужчины-то...
3: Мужчины, да.
2: Есть ли там что-то, чтобы сильную половину человечества смогло привлечь?
3: Само собой, конечно. У нас будет проходить чемпионат, но об этом мы поговорим чуть позже. Помимо, естественно, женских причесок и всяких вот этих наших женских бьюти-рутин, будет представлена экспозиция и для мужчин.
1: Это барберы.
3: Барберы, да. Бороды, прически,
1: брови.
3: Все это... Брови. Да, кстати, это популярно сейчас, очень популярно. И прямо на стендах вы можете обратиться к консультантам, и прямо на стенде они вам сделают, допустим, новую прическу.
2: Ну, да, вот здесь там с прическами, конечно, экспериментировать у мужчин сложнее, но где-то в режиме реального времени попробовать, что могло бы подойти вот для тебя здесь и сейчас, и причем сравнить, это, наверное, здесь вот, для меня, во всяком случае, было бы максимально полезным. Так, вот просто побродить по стендам — это одно дело, потому что насладиться вот этой красотой, и там всегда много красивых людей,
3: очень,
2: потому что те люди, которые представляют красоту, но они сами являются носителями этой красоты. Вот. А что есть для тех, кто хочет учиться, перенимать опыт? Вот.
3: Это деловая программа. Начиная с мастер-классов, да, там, допустим, мероприятия от обработки практических навыков, скажем, модные укладки, современные макияжи, до стратегических сессий по бизнес-планированию, то есть как продавать свои услуги, как их продвигать, и, естественно, как вообще показывать людям то, чем вы занимаетесь. Это 3 дня насыщенной программы. Мастер-классы, презентации, конференции, семинары и, конечно,

вы еще не там, все это можно сделать на нашем сайте kazakh.fm, а также группа ВКонтакте. Ну и по номеру +7 928 401 2020, это мессенджер Макс, вы можете туда отправлять вопросы, которые связаны с индустрией красоты. Постараемся сегодня и на них ответить. Сейчас хорошая музыкальная композиция, и вновь вернемся к нашему эфиру через несколько

0: программа содержит рекламную информацию.
1: День, конечно, легче начинается, когда ты открыл глаза, на улице солнышко, хорошая погода, включил радиоволну Казак ФМ, а там Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк, наши гости.
2: Маркетолог группы маркетинга выставок бьюти-шоу «Краснодар» и «Бьюти-минводы» Анастасия Тарасова. Доброе утро, Анастасия.
3: Доброе утро.
2: Рада вас приветствовать в нашем эфире. Знаете, как в этом фильме, ляпота, красота-то какая, и город прекрасен. И есть ряд специалистов, и благодаря таким большим выставкам наш город преображается и преображает людей. За эфиром мы поговорили о том, что это мероприятие, это событие, оно и прямо сейчас может быть полезно нашим слушателям. Как можно попасть туда и на совершенно льготных условиях? Настя, расскажите.
3: Конечно, рассказываю. Специально для вас, для ваших радиослушателей действует промокод на получение бесплатного билета. Заходите на сайт Beauty Show, вводите промокод большими буквами на русском языке слово «радио». И получаете свой бесплатный билетик. Но самое интересное, что по этому билету вы можете посетить не одну выставку, так, не только бьюти-шоу «Краснодар», да, но и выставку «Дентима Краснодар». Конечно, мы все знаем, что нам нужно красиво выглядеть, мы ухаживаем за собой и так далее, но с чего начинается красота? Естественно, с красивой улыбки. Да. Именно поэтому по билету вы заходите и на бьюти-шоу, выбираете новые свои материалы для специалиста, или мы, девочки, обычно обозреватели, какую-то косметику, а заходите на «Дентиму Краснодар» и выбираете классные щетки, пасты, ирригаторы и много-много другое. А самое классное, что по очень приятной цене.
2: По поводу еще приятности. А что могут получить те самые представители индустрии красоты, как нашего города, так и нашего края, может быть, из других регионов, которые специально на юг приезжают, ну, в качестве там, прокачки себя?
3: Да. Во-первых, это тестирование новых бьюти-продуктов и, естественно, совершенствование своих навыков через различные мастер-классы и чемпионат.
2: По чемпионату, мне, как спортивному болельщику, вот это интересно. Что же за чемпионаты и как они проходят в сфере индустрии красоты?
3: Да, чемпионат в этом году, он у нас проходит первый, и это очень интересный формат. В этом году впервые на бьюти-шоу «Краснодар» чемпионат будет проходить по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и маникюру, педикюру и перманентному макияжу. Организатором у нас выступает генеральный партнер выставки Леонид Косарев. В общем, если вы специалист в своей индустрии, вы можете подать заявку на этот чемпионат, но, к сожалению, в этом году уже места закончены, поэтому планируйте сразу же на 2027 год. Если вы специалист, только новичок, то есть не только, да, уже профессионалы, которые там 5-10 лет в этой сфере, но и новичкам это будет полезно. Во-первых, вы получаете экспертное мнение, во-вторых, вы тренируетесь, вот, то есть показываете, да, но, естественно, вас отмечают как специалиста. Но помимо простого, точнее, не простого, да, а эксперта и вы профессионала, вы можете поучаствовать в роли модели.
2: Так.
3: А на модели еще места есть. Да.
2: То есть человек сейчас, наш слушающий, может на льготных условиях преобразить себя.
3: Да,
2: то есть то, что в стандартной жизни стоит денег и много денег, можно будет получить бесплатно, поучаствовав в качестве модели. А что для этого нужно сделать? Так, рассказывайте.
3: Давайте. Заходим на сайт Beauty Show, переходим в раздел «Чемпионат» и подаем заявку. Все. И ждите звонка и приглашения. Все
2: там?
3: Очень просто.
2: Вот там можно подать заявку, что я буду моделей чего-то, либо ты подаешь как модель, а там уже будет сюрприз. Либо тебе волосы
1: перекрасят. Ты знаешь, что ты не должен спрашивать. А можно мужчинам прийти модели?
3: Можно мужчинам. Можно, да.
1: А если мужчина, у которого нет бороды?
3: Тогда будем экспериментировать с прической, с волосами.
1: Андрей, ты готов на эксперименты с прической?
2: Я подумаю, у нас еще есть время. Вот, мы, ребята, традиционные, и, наверное, у мужчин должно пройти некоторое время, но я понимаю, что в любом случае уход — это важная составляющая современного человека, вне зависимости от пола. Мужчина, женщина по одежке встречают и уровень вашей успешности в жизни, да и в семье, о чем говорить, мы должны давать и себе возможность быть красивыми, и своим родным, и близким тоже.
1: У нас есть вопрос от радиослушательницы. Запланированы ли в рамках выставки какие-то мероприятия по профориентации для подростков?
3: Конкретно про профориентации не будет в этом году, но как подростки или да, студенты, которые вот в колледжах, в университетах, это тоже будет полезно в плане того, что очень много деловых мероприятий, то есть прямо на выставке рассказывают о том, как или иначе работать с конкретным продуктом или в какой-то сфере. Допустим, у нас запланированы сессии по косметологии. То есть, ну, будет это интересно. Поэтому у нас ограничение 12+, поэтому всех студентов, подростков, кто дальше хочет заниматься в этой индустрии, пожалуйста, ждем на нашей выставке.
2: Ну, мне кажется, вот этот вопрос очень актуален. Знаете почему? Потому что как раз вот с возраста 12+, может быть, чуть раньше, ну, в домашних условиях, но с этого возраста девчонки особенно, они интересуются. Да. Это как раз, знаете, становление той самой культуры потребления средств, как правильно, и лучше если этому будут научать специалисты высокого класса.
1: Девчонки, по-моему, с 3 лет начинают папам хвостики вязать и ногти красить. А ты такое проходил?
2: Нет, я и сейчас прохожу. Я сейчас прохожу, потому что я как папа 3 детей, у которых у которого 2 дочки, вот, знает.
1: Как никто другой знает, сколько баночек на полочках у них стоит сейчас уже.
2: Очень, очень много. Анастасия, а вот что на выставке такого, чего мастер не может получить на
1: онлайн-курсах,
2: да, не в своем салоне. И вот ради чего стоит приехать именно лично на выставку?
3: Знаете, самое ценное – это живой контакт. Безусловно, мы живем в век технологий, куча, вот просто куча огромных онлайн-мастер-классов, лекций и так далее. Это, конечно, все хорошо, но это в большинстве теория. И, естественно, на онлайн-мастер-классах рассказывают о том, как работать с продуктами. А тут вы можете посмотреть прямо вживую, спросить у специалиста, да, допустим, у производителя какой-то вот крема, да, допустим, мы берем, как с ним работать. А может быть, он мне не подойдет в работе. Посоветоваться, что нужно сделать, чтобы он мне все-таки подошел в работе. Поэтому вы можете посмотреть 1000 видео, но вы не сможете просто подойти к мастеру после мастер-класса и спросить, ну вот здесь мне не получается, а расскажите, а поделитесь вашим опытом. И потрогать, допустим, новый воск, протестировать его, потому что каждый бренд, который представлен на выставке, они всегда открыты. И самое классное, что на стендах стоят специалисты. Вот, и я вот как обычная девушка, да, которая не работаю с этим, но вот мне интересно, вот какой мне крем лучше подобрать? Или какой шампунь мне выбрать? Я могу прийти к мастеру, и прямо тут меня обследуют, и расскажут, что моим волосам или моему лицу будет более полезно.
1: Но давайте все-таки это живое общение.
3: Да, да, это живое общение, естественно.
2: Я здесь тоже вас поддержу. Много сейчас информации идет, и визуально мы не всегда воспринимаем. И через онлайн какое-то общение тоже оно в сердечко не всегда доходит. А вот когда ты с человеком пообщался, знаете, человеку нужен человек для того, чтобы вообще всю информацию воспринимать, в том числе и информацию о красоте. Я предлагаю нашим слушателям прямо сейчас задавать вопросы. Для этого у нас есть номер Макс.
1: +7 928 401 2020.
2: Услышимся через пару минут. И напоминаю, что у нас в гостях маркетолог группы маркетинга выставок бьюти-шоу Краснодар и бьюти-минводы Анастасия Тарасова. Адресуйте вопросы, рады будем быть вам полезны в

0: Кубанский казачий хор желает всем слушателям...
1: Соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: программа содержит рекламную информацию.
1: Знаешь, как хотят, еду, я к тебе, а мы...
2: Это все Руслан Кайтмесов, нам поднимает настроение.
1: Поднимает очень настроение. В радиостудии сегодня Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк. И так как это третий час, у нас есть гости.
2: Маркетолог группы маркетинга выставок бьюти-шоу Краснодар и бьюти-минводы Анастасия Тарасова в студии Казака. Доброе утро, Настя.
3: Доброе утро.
1: Анастасия сегодня нам рассказывает о том, что будет проходить бьюти-выставка, выставка красоты. В 27 по 29 мая.
2: И нужно сказать, что нам удалось выяснить в процессе разговора, как в эфире, так и за эфиром. И у меня сложилось такое ощущение, что это неформальное мероприятие, да, потому что представители индустрии красоты, ну, это не люди с портфелями и в галстуках, да. Это выставка-праздник, где каждый найдет свою эмоцию, как специалист той или иной отрасли, парикмахеры, косметологи, маникюры, люди, которые занимаются маникюром. Вот, кстати, надо выучить, как они называются, правильно.
3: Специалисты по маникюру и педикюру.
2: И педикюру, да.
3: Не так, как мы привыкли их называть.
2: Да, но и те люди, которые хотели бы что-то изменить в своей внешности, узнать, и даже могут стать моделями. Поэтому, ох, вот такой вот праздник красоты скоро будет в Краснодаре, куда мы всех вас приглашаем. Так, Настя, о чем мы еще можем рассказать нашим радиослушателям? Может быть, какую-то тему мы не затронули, но она будет интересно и будет полезно нашим слушателям.
3: Да, в целом мы поговорили уже о деловой программе, о том, какая будет экспозиция, о том, что это полезно не только специалистам, но и обычным обывателям, а особенно студентам и учащимся, кто дальше рассматривает свою жизнь, да, связать с профессией бьюти-индустрии. Но все-таки, если вы не сможете приехать лично, что очень-очень нехорошо, вы можете следить за, как проходит выставка онлайн. Через блогеров, допустим, у Кристины Ивановой, Екатерины Корюковой, Андрея Вишневского. Но, конечно же, лучше прийти вживую, познакомиться со всеми бьюти-новинками, попробовать что-то, пообщаться со специалистами, посмотреть на прекрасное шоу, поучаствовать в мастер-классах и, естественно, самим увидеть чемпионат. Чтобы посетить выставку еще более приятно,
2: мы для напоминаем, ваших... что у нас
3: радиослушателей
2: есть
3: специальный промокод на получение бесплатного билета. Промокод звучит «Радио» большими буквами на русском языке. Вводите промокод на официальном сайте Beauty Show, и ваш билетик у вас в кармане. А еще больше приятностей в том, то, что по этому билету вы сможете посетить и выставку «Дентима Краснодар», потому что, как мы говорили ранее, красота начинается, естественно, с улыбки. А там по очень-очень приятным ценам вы можете найти для себя зубные щетки, пасты, ирригаторы и много-много другое. И опять же, пообщаться со специалистами своего дела.
2: Да, в сфере того, что ты иногда заходишь, ну, мне как мужчине очень сложно оценивать прилавки и быть один на один с тюбиками.
1: Как-то кажется, что они все одинаковые.
2: Они все так тебя манят, но в то же самое время ты не можешь. А вот когда есть живой человек, который сможет вот ввести тебя в курс дела и рассказать о тех или иных новинках, это всегда пожалуйста. Мы также сегодня вот проговорили о том, что будут разные виды красоты представлены, да? И, Анастасия, если вдруг человек хочет конкретно вот именно на парикмахерское искусство, где мы можем узнать, ну, либо на другой вид искусства посмотреть вот именно детально. Вот у него есть несколько часов для посещения. Где мы можем узнать, есть ли программа фестиваля,
3: конечно,
2: сформирована ли именно временной,
3: конечно,
2: вот этот вот лист,
3: да,
2: где мы можем посмотреть, что здесь вот это будет, а здесь вот это.
3: Да.
2: И для себя определить, когда в эти три дня максимально удобно посетить.
3: Полная деловая программа размещена на сайте выставки Beauty Шоу. Спокойно заходите, выбираете самое понравившееся мероприятие и посещаете выставку. Не забывайте про билет.
1: Так, там же, да, мы можем напомнить, еще раз хотим напомнить вам о том, что там можно зарегистрироваться как модель на какую-то...
3: Да, на чемпионат.
1: Да, на этом же сайте можно будет взять билетик по приятному условию.
3: Уже с экспозицией, то есть какие компании будут принимать участие. Напоминаю, в этом году у нас более 100 компаний, как зарубежные, так и наши местные российские бренды, которые, ой, поверьте мне, составят еще какую конкуренцию зарубежным производителям. Поэтому все на сайте. Пожалуйста, знакомьтесь и не забывайте билетик и приходите с 27 по 29 мая в ВКК «Экспоград Юг» на выставку «Бьюти-шоу Краснодар» и «Дентима Краснодар».
1: Да, индустрия красоты. Как это прекрасно. Да. Ведь вы делаете людей еще лучше, еще прекраснее, улыбчивее и краше.
2: Напоминаем, что также это будет не только представительницам прекрасного пола интересно. Мужчины там будут иметь вес, будут иметь... Как бы это ни звучало, что там также можно будет, вне зависимости от пола, найти информацию, которая будет полезна всем. Анастасия, вы уже не первый год участвуете в этих... Вот по личному отклику. Много же всего происходит, да? Там несколько дней яркие. Вот. Реакции людей. Зачем вы наблюдаете, как люди заходят и с какими словами выходят после посещения тех или иных выставок?
3: Вот,
2: мы... В рамках экспозиции общей.
3: Да. Вообще у нас реально очень много посетителей, и каждый год они все увеличиваются и увеличиваются. Вот я лично хожу к своему мастеру по маникюру, она у меня до того, как я еще пришла к ней, рассказывала мне про выставку. То есть, представляете, практически все, да, мастера, тот или иной, вот, они все знают, и они все с нетерпением ждут это мероприятие. То есть они уже все, вот, знаете, вот с конца, наверное, апреля, они уже все сидят и ждут так. Мы ждем конца мая. Потому что нам нужно на выставку, сейчас мы ничего не будем заказывать, покупать. У нас соберутся все вот как раз-таки бренды, мы приедем лично, все посмотрим и выберем. Плюс бонус, потому что очень приятные цены. Напрямую вы. И прям уже заключают там крупные поставки с салонами красоты, различными клиниками и так далее. Поэтому мастера всегда идут прям вот нацелены на то, что мы сейчас обновим наше оборудование, получим какой-то новый опыт и все вот это прочее. А вот мы, как обычные девушки, да, вот лично я не занимаюсь этим, но вот, естественно, ухаживаю за собой. Я прихожу, думаю, праздник. Думаю, ну замечательно. Сейчас мы посмотрим, что новенького. Вот выберем какую-нибудь новую помаду, кремушек. Возьму еще с собой подружек. Это такой вот, знаете, бьюти-день, день красоты для девочек. Mm-hmm. Вот если мы берем девочек. Но вот, допустим, мужчины. Знаете, сколько на самом деле мужчин там? Очень много.
2: Хотелось бы задать вам вопрос.
3: Очень много мужчин, да. И в основном большинство мужчин – это мастера. По парикмахерскому искусству чаще всего. Либо по перманентному макияжу это чаще всего мужчины.
1: Ну, это как тату-мастера. Они же тоже, примерно то же самое.
3: Да, только вот на лице образ. Да,
2: художники.
3: Да? Художники. И по косметологии очень много. И все вот прям в восторге, все ждут, все нарядные.
2: Рука крепкая и не дрогнет в определенный момент.
1: Да. А на руке тут.
3: Но самое интересное, мы вот развиваемся. В этом году у нас прям вот, знаете, визуально будет отделена зона косметологии. И благодаря тому, что тоже сфера косметологии, она растет, развивается, а мы следуем трендам и идем ногу со временем, у нас теперь появилась новая выставка, посвященная прям узкоспециализированная именно косметологии. Mm-hmm. Проходит она в минеральных водах, называется Beauty Min Воды. Mm-hmm. И в этом году она будет проходить уже второй раз, 28 по 30 октября.
2: Угу. Так то что да, заблаговременно узнавайте информацию.
3: Да, потому что
1: на
3: тоже
1: ожидается.
3: Конечно, насыщенная деловая программа, конгресс медицинский, поэтому все, пожалуйста, сначала идем на бьюти-шоу себя украшать, заходим на Дентиму за красивой улыбкой и уже готовимся к октябрю на бьюти-шоу.
1: Анастасия, у нас остается буквально одна минута. Что бы вы еще могли сказать нашим радиослушателям? Вот,
2: те, которые хотят, может быть, свою внешность привести в порядок, может быть, каких-то изменений хотят, а может быть, хотят...
1: А может быть, это будут просто теплые слова. Вот что бы вам хотелось?
3: Дорогие радиослушатели, вот ждем вас всех на наших выставках ВКК «Экспоград Юг» с 27 по 29 мая. Если вы хотите что-то поменять в своей внешности, рискуйте, потому что живем мы один раз. Не нужно ничего бояться. Наши специалисты вам помогут, подберут вам. И дай бог, чтобы у вас все было хорошо, Живите счастливо и красиво.
2: Так и будет. Так и будет. У нас в гостях была маркетолог группы маркетинга выставок «Бьюти-шоу Краснодар» и «Бьюти Минводы» Анастасия Тарасова. Анастасия, спасибо большое за то, что вы сегодня поведали и мастерам индустрии красоты, что есть такая площадка, где можно и на людей посмотреть, и себя показать. Что вы поведали нам, людям, которые потребляют это. И в парикмахерскую ходит каждый, ухаживает за собой каждый. И вне зависимости, это и горожане, и жители наших станиц, хуторов, сел. И тоже можно будет прийти туда и поучаствовать даже, конечно, в качестве модели, получить те самые услуги, поучаствовать, да, в чемпионате. В общем, будет интересно. Информацию вы можете смотреть на сайтах, выбирать тот день, а может быть сразу несколько дней, которые для вас максимально интересны. Ну а ваши ведущие Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк хотим вам тоже в этот понедельничный утрешний эфир сказать.
1: Сказать, что красота в глазах смотрящего. А мы, дорогие друзья, будем ждать вас завтра ровно в 7 утра.
2: Пускай этот день будет замечательным, как и эта неделя. Спасибо большое за то, что вы с нами, ну и будете оставаться с нами. Пока-пока.
3: Пока-пока. До встречи на выставках.
0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ к этому часу. Казаку стало известно, сколько детей отдохнет этим летом в Крыму, где капитально ремонтируют городскую библиотеку и откуда привезли картины на международный кинофорум в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В этом году летним отдыхом и оздоровлением планируют охватить более 60 тысяч крымских детей. Для этих целей в республиканском и муниципальных бюджетах заложено свыше 2 миллиардов рублей. Для школьников уже подготовили сотни учреждений, от больших загородных центров до пришкольных площадок дневного пребывания. Особое внимание власти традиционно уделят льготникам. Так, бесплатными путевками за счет бюджета полностью обеспечат детей-сирот, а также ребят из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции. В Керчи продолжается масштабный капитальный ремонт здания городской библиотеки филиала номер 2 имени Некрасова. Работы ведут в рамках национального проекта «Семья». На модернизацию культурного учреждения выделено более 35 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Сейчас подрядчики уже завершили все необходимые демонтажные работы и заканчивают обустройство отмостки. Внутри здания активно идет замена инженерных сетей, канализации, водоснабжения. Рабочие приступили к подготовке стен к штукатуриванию. Севастополь на 9 дней стал главной площадкой большого духовно-нравственного кино. В городе стартовал 35-й международный форум «Золотой Витязь». В этом году на конкурс поступило около 500 работ, из которых организаторы отобрали 120 лучших картин. Свои фильмы представили режиссеры из 16 стран, включая Россию, Сербию, Иран, США, Германию и Казахстан. Бесплатные показы, а также творческие встречи с авторами будут проходить в 5 кинотеатрах города вплоть до 29 мая. Торжественная церемония награждения победителей состоится 30 мая в театре имени Луначарского. На этом все. Далее о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, в Симферополе ожидается до 24 градусов, в Евпатории воздух прогреется до 25, в Бахчисарае, Алуште и Феодосии термометры покажут 24 градуса, в Ялте, Керчи и Севастополе 23 выше нуля. Привет отправляем в село Правда Первомайского района, у вас 25 градусов и переменная облачность. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: станции. 106.8 FM в Кучевской. Включай.
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут превзойти нейросеть, когда генерируют причины, почему они не могут дать денег в долг. Это наши соседи знают друг о друге больше, чем о себе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак-ФМ». Не переключайтесь.

0: группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
0: Слушайте нашу новинку на волнах.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Стоит мужик на остановке, ну, с работы домой едет. И мимо него в этот момент пробегает какой-то другой мужичок. Подбегает к нему, щелкает его по носу и говорит: «Дурачок!» И побежал дальше. Мужик думает: «Тю, странно, какая-то ерундятина непонятная». На следующий день ситуация повторяется. Он себе стоит, пробегает мимо мужичок, щелкает его по носу и говорит: «Дурачок!» И побежал дальше. Мужик думает: «Да что такое-то? Непонятность какая-то». И весь день ходит, думает об этой ситуации. Что это за история? Жена говорит: «Ты что такой задумчивый?» Говорит: «Да ты представляешь, стою на остановке, подбегает какой-то мужик, по носу меня щелкнул, говорит, дурачок, и побежал». Жена говорит: «Тю, странный какой-то действительно. Что это за история?» «Да ты забегай, не бери в голову, ничего страшного». На следующий день мужичок опять стоит на остановке, мимо пробегает этот самый, щелкивает его по носу и говорит: «И я беда».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько детей отдохнет этим летом в Крыму, где капитально ремонтируют городскую библиотеку и откуда привезли картины на международный кинофорум в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В этом году летним отдыхом и оздоровлением планируют охватить более 60 тысяч крымских детей. Для этих целей в республиканском и муниципальных бюджетах заложено свыше 2 миллиардов рублей. Для школьников уже подготовили сотни учреждений, от больших загородных центров до пришкольных площадок дневного пребывания. Особое внимание власти традиционно уделят льготникам. Так, бесплатными путевками за счет бюджета полностью обеспечат детей-сирот, а также ребят из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции. В Керчи продолжается масштабный капитальный ремонт здания городской библиотеки филиала номер 2 имени Некрасова. Работы ведут в рамках национального проекта «Семья». На модернизацию культурного учреждения выделено более 35 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Сейчас подрядчики уже завершили все необходимые демонтажные работы и заканчивают обустройство отмостки. Внутри здания активно идет замена инженерных сетей, канализации, водоснабжения. Рабочие приступили к подготовке стен к штукатуриванию. Севастополь на 9 дней стал главной площадкой большого духовно-нравственного кино. В городе стартовал 35-й международный форум «Золотой Витязь». В этом году на конкурс поступило около 500 работ, из которых организаторы отобрали 120 лучших картин. Свои фильмы представили режиссеры из 16 стран, включая Россию, Сербию, Иран, США, Германию и Казахстан. Бесплатные показы, а также творческие встречи с авторами будут проходить в 5 кинотеатрах города вплоть до 29 мая. Торжественная церемония награждения победителей состоится 30 мая в театре имени Луначарского. На этом все. Далее о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, в Симферополе ожидается до 24 градусов, в Евпатории воздух прогреется до 25, в Бахчисарае, Алуште и Феодосии термометры покажут 24 градуса, в Ялте, Керчи и Севастополе 23 выше нуля. Привет отправляем в село Правда Первомайского района. У вас 25 градусов и переменная облачность. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи делают свою музыку погромче, чтобы мы сделали свою потише. Это наши соседи, чтобы узнать погоду, заходят на несколько метеосайтов, вместо того, чтобы посмотреть в окно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович!
1: Да.
0: А кто, по твоему мнению, твой лучший сосед? Наверное, я?
1: Не, Русланчик, не ты, а соседи из 42-й квартиры.
0: Но почему не я, а они?
1: А потому что они дома не живут.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

Песня панихидная по моей головушке, оттого хорошая песня у Соловушки. Песня панихидная по моей головушке.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра. Извинись.

0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а почему гром гремит?
3: Гром мы слышим во время грозы. Причем только весной и летом. Зимой это природное явление отсутствует из-за низкой температуры воздуха. Древние люди считали гром гневом небесных сил. Если гремит и сверкает, значит, на землю придет огонь.
0: Страшно! Жуть!
3: Да, грома по-прежнему боятся, хотя наука давно нашла ему объяснение. Нагревает окружающий воздух до такой степени, что он начинает быстро расширяться и сжиматься. Вот, собственно, это движение воздуха, которое создает распространение звуковых волн, которые мы слышим, и есть гром. Он бывает разный. Громкий, как раскаты барабанов, или слабый, как шум воды в тихой реке. Когда гром происходит близко к нам, мы можем почувствовать его вибрацию и даже заметить, как трясутся стены и окна.
0: А это опасно?
3: Только в том случае, если гром и молнии находятся очень близко к человеку. Поэтому во время грозы необходимо оставаться дома или в помещении, где человек будет в безопасности.
0: Папа, а я когда балуюсь, на гром похоже?
3: Скорее, на маленький ураган, Нина.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Петрович, здорово. Чё такой довольный? Чё ты улыбишься безостановочно? Ой, не поверишь, я же жизнь свою в корне поменял. Я пить бросил, я курить бросил, и я жену бросил.
2: Тю, а жену-то за что?
1: А недостойна она такого счастья.

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа.
3: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько детей отдохнет этим летом в Крыму, где капитально ремонтируют городскую библиотеку и откуда привезли картины на международный кинофорум в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В этом году летним отдыхом и оздоровлением планируют охватить более 60 тысяч крымских детей. Для этих целей в республиканском и муниципальных бюджетах заложено свыше 2 миллиардов рублей. Для школьников уже подготовили сотни учреждений, от больших загородных центров до пришкольных площадок дневного пребывания. Особое внимание власти традиционно уделят льготникам. Так, бесплатными путевками за счет бюджета полностью обеспечат детей-сирот, а также ребята из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции. В Керчи продолжается масштабный капитальный ремонт здания городской библиотеки филиала номер 2 имени Некрасова. Работы ведут в рамках национального проекта «Семья». На модернизацию культурного учреждения выделено более 35 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Сейчас подрядчики уже завершили все необходимые демонтажные работы и заканчивают обустройство отмостки. Внутри здания активно идет замена инженерных сетей, канализации, водоснабжения. Рабочие приступили к подготовке стен к оштукатуриванию. Севастополь на 9 дней стал главной площадкой большого духовно-нравственного кино. В городе стартовал 35-й международный форум «Золотой Витязь». В этом году на конкурс поступило около 500 работ, из которых организаторы отобрали 120 лучших картин. Свои фильмы представили режиссеры из 16 стран, включая Россию, Сербию, Иран, США, Германию и Казахстан. Бесплатные показы, а также творческие встречи с авторами будут проходить в 5 кинотеатрах города вплоть до 29 мая. Торжественная церемония награждения победителей состоится 30 мая в театре имени Луначарского. На этом все. Далее о погоде. Сегодня на полуострове малооблачно, в Симферополе ожидается до 24 градусов, в Евпатории воздух прогреется до 25, в Бахчисарае, Алуште и Феодосии термометры покажут 24 градуса, в Ялте, Керчи и Севастополе 23 выше нуля. Привет отправляем в село Правда Первомайского района. У вас 25 градусов и переменная облачность. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Друзья, здравствуйте. Дневная программа по заявкам начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Желаю вам хорошего дня, легкого понедельника в нашей компании. И с этой минуты приглашаю в гости. Набирайте наши цифры 8-928-401-2020. Если хотите лично дозвониться, заказать песню, конечно же, поздравить родных и близких с приятными поводами. Ну и к этим же цифрам подключен Макс. Он для ваших сообщений удобней. Общаться так, пожалуйста, милости просим, пишите. Главное, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Первый звонок раздался из Табачного. Александр, приветствую вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей. Ну, я хочу... Мои поздравления летят в станицу Успенская моей знакомой Павловой Ирине. С днем рождения. У ней 23 числа было в субботу. Ну, как раз в Ириничке по письмам. Вот. Ну что ж, Ирин, поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия. Кто тебя обидел всем сердцем, прости. Ну, чтоб, как ты фермерским бизнесом занимаешься, чтобы в этом деле было все хорошо и процветание. Все, спасибо, Алексей.
0: Да, группа «Рождество» с песней «Молодость» появится в нашем эфире. Ирина, принимайте привет и поздравления от коллектива нашей радиостанции. Друзья, не забывайте про электронную почту. Она тоже для ваших сообщений. Вареник@казак.фм. Вот куда удобнее, туда пишите, присоединяйтесь, поздравляйте, говорите теплые слова. Практически час в нашем распоряжении. Прямо сейчас короткая реклама. Сразу после нее, как я и обещал, «Молодость», «Рождество».
2: Когда душа поет. Частушка для казака от Валентины Мироненко из Белого.

0: Долг во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. ООО «Мартин». Убирай тут парень 391 2493 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, Ромску 9.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Вареночки! Вареночки! На

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Город Краснодар у нас на связи. Алла Николаевна, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте. Я хочу поздравить свою любимую кумушку. У нее день рождения. Ей 69 лет исполнилось. И Дмитрия, внука ее, 18 лет. И маленькой Алисочке ей 10 лет. Я их поздравляю. Пусть время не тревожит твою душу. Года не навевают грусть, а радость согревает душу, любовь пусть освещает путь. Всех благ земли тебе, кумушка.
1: Ой, дай бог, пусть так и будет. Обязательно присоединяюсь от всей команды Казак ФМ. Добрые, теплые поздравления, пожалуйста, принимайте. Пусть и здоровья будет много, и хорошего настроения. Пусть все получается обязательно. Люблю и скучаю, Татьяна Буланова, по вашей просьбе для именинников.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: А я Станицу Павловскую приветствую в нашем эфире. Зоя Ивановна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуй, Леша.
1: Слушаем вас.
2: Всем желаю здоровья, слушателя. А сегодня я хочу поздравить своего братика родненького. Ему сегодня юбилей большой. 70 лет. Я ему желаю здоровья, крепкого-прикрепкого, счастья, процветания. Все, что он сам себе пожелает. Он у нас очень прекрасный, и я его люблю. И песенку, что я заказала.
1: А как зовут братика, Зоя Ивановна? Кого поздравляем?
2: Ой, Николай Иванович.
1: Вот, Николай Иванович, поздравляем с юбилеем, с таким красивым, солидным днем рождения. Дай бог всего самого хорошего вам. И в качестве музыкального подарка Раиса Отрадная с песней «Мужики».

0: на Казак-ФМ.
1: Ну что, друзья, мы продолжаем. Это дневная программа по заявкам. Я приветствую всех, кто настроен на волну Казак-ФМ. 8-928-401-2020. Наш телефон прямого эфира. К этим же цифрам подключен Макс для ваших сообщений. Чуть позже обязательно начну их зачитывать. Также электронная почта вареник@казак.фм. Удобнее сюда. Пишите, пишите. Главное, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Следующий звонок у нас раздался из Троицка. Елена, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, Лешенька. Я хочу поздравить свою соседку и подругу свою с днем рождения. Ей вчера исполнилось 60 лет. И внучку, сегодня моей внучке, Демке, да, Анастасии, 16 лет исполняется. Ей тоже хочу поздравить, пожелать здоровья, удачи, благополучия, всего-всего наилучшего, всего хорошего.
1: А зовут-то как подружку и соседку?
2: Елена Корниенко.
1: Елену и Анастасию. Мы приветствуем и поздравляем от коллектива нашей радиостанции. Вам, милые, красивые, счастья огромного-преогромного и, конечно же, большой, чистый, светлой любви. Дорогую жену, маму, бабушку, Шабалта Татьяну Даниловну из Павловской поздравляем с 75-летием. Желаем крепкого здоровья, бодрости, хорошего настроения и много-много радостных моментов. Оставайся такой же светлой, родной и любимой. Ваш муж, ваши дочери, зятья и внуки Татьяна Даниловна прислали это сообщение, написали, что очень вас любят и, конечно же, всего самого хорошего любимой жене, мамочке, бабушке желает. И мы присоединяемся от всей команды Казак-ФМ. Поздравляем вас с 75-й весной. Пока еще весной. Дай вам Бог всего самого хорошего.

0: Казак ФМ.
1: Станец Марьинская у нас на связи. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Я поздравляю Тимофеевну, которая отмечает сегодня юбилейный день рождения. 85. Угу. И желаю, чтобы она еще раз 5 проводила эту юбилейную эту дату.
1: Так.
2: И чтоб ей сопутствовало здоровье, радость, любовь, уважение родных, близких ей, людей. Она заслужила достойного отдыха. Она отработала 45 лет у нее стаж. Угу. Я прошу вас исполнить для нее песенку. Пойдет ее Олеся, я вам говорила.
1: Да,
2: помолюсь я Богу.
1: Да-да-да, называется она «Были все здоровы». Татьяна Николаевна, повторите, пожалуйста, еще имя именинницы. Тимофеевна, услышали, а имя?
2: Лидия Тимофеевна,
1: дорогая вы наша именинница. Поздравляем от всей команды «Казак ФМ» со всей теплотой и искренностью. Дай вам Бог всего самого хорошего. Правильно, Татьяна Николаевна сказала? Еще раз 5. Вот-вот постолько же. Всего самого доброго. От души вас приветствуем, поздравляем. «Были все здоровы». Эта песня обязательно будет кстати и обязательно будет вашим музыкальным подарком. Ну и, друзья, несколько сообщений. Их очень много, как всегда. Ближе к финал начинается ваша активность по сообщениям. Итак, поехали. Дорогую, любимую мамочку, бабушку, тещу Коваленко Ларису Ивановну от всей души поздравляем с днем рождения. Желаем счастья, радости, добра, душевного тепла. Мы тебя очень-очень любим. От Анастасии, ну, я думаю, от всех родных. Это теплое приветствие. Ваша честь, Лариса Ивановна, прилетела, и мы присоединяемся. Здравствуй, Казак ФМ. Я Наталья из Мостовского. Хочу поздравить своего любимого папочку Шутова Александра Михайловича с днем рождения. Желаю ему всего самого наилучшего. Здоровья. Знаю, что мы тебя очень любим. Твоя дочь, зять и внуки подписались. Александр Михайлович, приветствуем вас и также от коллектива нашей радиостанции. А, дорогая родина моя, Кубань, как же радостно! Приехала в гости с другого края земли, видеть цветущие сады и поля, ясное небо, солнце, родных людей. Привет вам, Краснодарский край, Лосев, родители мои, Кичаты, Александр Денисович и Зоя Ивановна, сестра Давиденко Валентина, соседи, ставшие друзьями на расстоянии, Алексей Орлов и коллектив «Казак ФМ». Здоровья всем, мирного неба, радости в каждом дне. Елена, Владивосток, Кубань. Елена, приветствую вас от всей души. Воздушные поцелуи и обнимашки прямо из студии. Вам хорошо. Хорошо отдохнуть на родине. Здравствуйте, пишу вам с просьбой. С женой сейчас делаем ремонт. Зовут Диана. Можете передать привет Диане и Вадиму из Новороссийска, а также их Лидочке, которая еще в животике. С удовольствием, Диан, Вадим. От души приветствуем. Держим кулачки и радуемся вместе с вами. Ну, а пока хорошего ремонта, чего уж там. Вот по приятному поводу, когда все случится, обязательно напишите. Поздравим на всю Кубань. Олеся Евстигнеева, были все здоровы. Еще раз повторюсь, это музыкальный привет в нашем эфире. Для всех, для вас, друзья.

0: заявочки на Казак FM.
1: Ну, а мы продолжаем. Друзья, это дневная программа по заявкам. Времени дозвониться или отправить свое сообщение еще предостаточно. Так же, как, собственно, и сообщений предостаточно. Отдельным прям выходом все их буду зачитывать. Не беспокойтесь, все прозвучит, все, о чем вы написали. 8-928-401-2020 наши цифры. Это прямой эфир, и к этим же цифрам подключен наш Макс. Станица Кущевская у нас на связи. Светлана, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, Лешенька.
1: Слушаем.
2: Здравствуйте, ваша передача. Лешенька, я хочу поздравить свою подругу из станицы Кисляковской, так, Валентину Николаевну Каравайную. У нее сегодня прямо день рождения, прямо сегодня.
1: Это здорово.
2: Здоровье ей, самое главное. А так у нее все есть. Она прожила со своим мужем 59 лет. Иван Яковлевич Каравайный. У него тоже было день рождения, только 10 мая. Вот. И хочу пожелать всем здоровья, у них все есть. Главное, здоровья немножко не хватает. А песенку, какую я вам сказала?
1: Да. Песню вы сказали, подруга, она так и называется, Наташа Королева ее исполняет. Дорогая Валентина Николаевна, приветствуем вас от всей команды радиостанции Казак ФМ. Уважаемый казачок, поздравьте, пожалуйста, Лидию Тимофеевну с днем рождения. Ей сегодня 85, желаю ей здоровья, радости, уважения, любви, уважения и любви родных и близких. Белозерный. Песня уже прозвучала. Еще раз вас, дорогая Лидия Тимофеевна, приветствуем и поздравляем от всей нашей команды и от себя лично. Всего-всего-всего. Главное – здоровье. Пусть его будет как можно больше. Музыкальный привет уже в эфире.

0: следующий звонок у нас раздался из поселка Дербенский. Елена Петровна, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Слушаем.
1: Я хотела бы поздравить нашего главу администрации Сергея Сергеевича Коваленко.
0: Так.
1: За его внимание. То, что как не обратишься, он всегда помогает. Дай Бог ему здоровья, всего хорошего. И песенку «Вареночки».
0: Ну, обязательно, обязательно. Ну, слушайте, дорогого стоит вот такие отзывы, значит, на своем месте. Значит, все правильно делаете. И пусть вот эта любовь к родной земле, к землякам, она только растет. Пусть также расширяется и будет оставаться прекрасным населенный пункт и поселок Дербенский. Здравствуй, Казак ФМ. Сегодня свой юбилейный день рождения отмечает наш любимый отец, сын, братишка, кучер Владимир Иванович, дорогой именинник. Это важный, значимый юбилей, который символизирует мудрость, опыт, достижения всей твоей жизни. Ты для нас не только замечательный мужчина, но и любящий сын, брат, заботливый отец и самый лучший дед. Мы гордимся твоими успехами и тем, каким ты являешься человеком добрым, честным и сильным. Пусть этот год принесет тебе новые возможности, здоровье, счастье, радость. Пусть все твои мечты сбываются, а каждый день будет наполнен приятными моментами и улыбками. Благодарны за все, что ты делаешь для нашей семьи. Желаем тебе долгих лет жизни, наполненных любовью и благополучием. Мама Любовь Валерьяновна, сын Кирилл, дочь Валерия, зять Сергей, внук Тимур, сестра Елена, брат Александр, семьями и вся многочисленная родня подписались. Поздравляем. Сегодня свой день рождения отмечает наша любимая доченька и внученька, сестричка Литовка Полина из поселка Октябрьский. Полиночка, поздравляем. Тебе сегодня исполнилось 3 годика, и у тебя впереди так много интересного. Расти здоровенькой, счастливой девочкой, такой же улыбашечкой, самой-самой красивой. Радуйся каждому дню, встречай людей с улыбкой, будь счастлива и удачлива. Пусть на твоем пути встречаются только добрые люди, пусть ангел тебя оберегает. Ну а сегодня желаем тебе море приятных сюрпризов и, конечно же, подарков. С уважением, с любовью, конечно же, родители, брат Дима, сестренка Виктория, бабушки и дедушки, дядь Толя с семьей, дядь Богдан и вся многочисленная родня. Полиночка, приветствую тебя, поздравляю, улыбашечка. Будь всегда красивой, такой же озорной и счастливого детства.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: А ну, еще один звонок успеваю принять. Он раздался из Абинска. Анна Васильевна, здравствуйте вам. Добрый день. Анна Васильевна. Ну, возвращайтесь, если прямо сейчас, может быть, перенаберете, удастся попасть в прямой эфир, рассказать, кого еще, ну, я не знаю, телефон звонит постоянно. Ну, давайте посмотрим, кто у нас на связи. Алло, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день. Можно поздравить с юбилеем моего папу?
1: А обязательно. Как вас зовут? Давайте знакомиться.
2: Меня зовут Валерия. Хочу поздравить с 50-летием, 50 лет кучер Владимира Ивановича. Краснодарский край, Павловский район, хутор Средний Челбас.
1: Так,
2: вот,
1: поздравляю
2: родственники с севера, Архангельск, Адыгея, Москва, Волгоград. Мы его очень сильно любим. Вот. Музыку, пожалуйста, поставьте нам какую-нибудь зажигательную с днем рождения.
1: Да, хорошо, конечно же. Во-первых, мы присоединяемся, поздравляем еще раз и по сообщениям поздравили, ну и лично, когда дозваниваются родные, близкие, и поздравляют. Это здорово, это вдвойне приятно. Так, ну, зажигательного у нас много, осталось бы выбрать то, под что будем мы с вами зажигать. Давайте, наверное, знаете, как мы сделаем. Вот этой песней мы поприветствуем вас, дорогой именинник. Попляшем, потанцуем. Прямо сейчас эта песня, а потом исключительно ваши сообщения буду дочитывать.

0: Казак FM.
1: Друзья, дочитываю ваше сообщение и буду прощаться уже до послезавтра. Завтра в эфире и днем, и вечером Виктория Никитюк. Я с вами услышусь уже в среду. Но, ну, завтра радиостанция Казак FM будет на Золотой Неве агропромышленной выставки, поэтому приглашаем. Если будете рядышком, забегайте. У нас там и подарки, и концерты. Вообще очень много всего интересного. Станица Воронежская. Прям с утра мы там будем поднимать настроение участникам и гостям. Добрый день, Казак FM. Мы сегодня хотели бы поздравить с юбилеем, 70-летием Кравченко Наталью Николаевну из станицы Анастасиевская. Желаем ей крепкого здоровья, счастья, всего самого наилучшего от семьи Смолкоид. Сообщение, конечно же, от коллектива Казак FM. Алексей, добрый день. Одноклассники 1991 года выпуска села Михайловского Северского района поздравляет одноклассника Белозор Александра с днем рождения. Крепкого здоровья, широких возможностей, неисчерпаемых сил и энергии. Пусть обходят стороной все ненасти, пусть сбываются мечты. Привет. Отправляется в село Михайловское. Ну да, сказали уже об этом. Так, добрый день, любимое радио, Алексей, дорогие близкие из Геогинской. Большой привет всем. Всего самого хорошего от Валентины Степановны из Геогинской. Добрый день, Алексей. Сегодня отмечают неоновую каменную свадьбу. 67 лет супружеской жизни. Семья из станицы Новокорсунской. Солох Николай Семенович и Валентина Николаевна. Здоровья крепкого. С большим пожелали, с большим уважением. Дети, внуки, семьями, правнуки, соседи, жители улицы Советской. Людмила Андреевна Поклад. Дорогие Николай Семенович и Валентина Николаевна, ну поздравляем вас от всей души. Это же так здорово. Дай вам Бог всего самого хорошего. Горько молодым. Добрый день. Хотим поздравить с прошедшим днем рождения самую красивую, обаятельную, привлекательную, любимую кумушку, сестру, подругу с днем рождения Чесниченко Людмилу Анатольевну. Желаем крепкого здоровья, бодрости, духа и энергии, чтобы продолжать наслаждаться жизнью и делиться своим теплом с окружающими. Пусть все мечты сбываются. Каждый новый день приносит только положительные эмоции и приятные сюрпризы. С уважением, Саянова Лебедевич Валентина Николаевна. И к поздравлению присоединяется Людмила Юрьевна из соцзащиты. И мы тоже вас поздравляем. Всех филологов любимого Отечества от Балтики до Тихого океана с профессиональным праздником. Персонально вас, Галина Николаевна Авилова из хутора Труд. Здоровья и спасибо за любовь к слову. Всем волшебных майских денечков из хутора Труд. Это сообщение прилетело. Ну, а меня зовут Алексей Орлов. Друзья, напомню, что в среду в 13 часов Влада Миравия, певица в нашей студии в рамках проекта «Гости приехали». Вы можете прямо сейчас уже побороться за билет на концерт Мирави. А задание простое. Напишите, почему именно вы хотите попасть на концерт Влады Мирави. Самое оригинальное сообщение получит билет. Так что до встречи в 13 часов в среду. Увидимся. Ну а прямо сейчас Мирави с Калинкой в нашем эфире. Пока.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, как на полуострове готовится к старту детской оздоровительной кампании, что ремонтируют в Керчи и кто завоевал золото на чемпионате России по смешанным единоборствам. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Масштабная детская оздоровительная кампания стартует в Крыму в преддверии летних каникул. В этом сезоне путевки в лагеря и санатории получат десятки тысяч ребят со всего полуострова. Как рассказали в Министерстве образования, для школьников уже подготовлены различные учреждения. От больших загородных центров до пришкольных площадок дневного пребывания. Особое внимание традиционно уделяют льготникам. Так, бесплатными путевками за счет бюджета полностью обеспечат детей-сирот, а также ребята из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции. В Керчи продолжается капитальный ремонт здания городской библиотеки филиала номер 2 имени Некрасова. Работы ведут в рамках национального проекта «Семья». На модернизацию культурного учреждения выделено более 35 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Сейчас подрядчики уже завершили все необходимые демонтажные работы и заканчивают обустройство отмостки. Внутри здания идет замена инженерных сетей, канализации, водоснабжения, а рабочие приступили к подготовке стен к оштукатуриванию. 18-летняя крымчанка стала победительницей чемпионата России по смешанному боевому единоборству среди женщин. Соревнования проходили в Сочи и объединили сильнейших спортсменов из 50 регионов страны. Дарья Кузнецова блестяще провела свои поединки и завоевала золотую медаль. Это и не единственная победа наших спортсменов. На днях копилку наград полуострова пополнили и севастопольцы, привезя медали с чемпионата страны по спортивной борьбе, где Дарья Крапивина взяла золото, а Тимур Каменьков стал серебряным призером. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове облачно, но дожди отступят. В Симферополе и Алуште ожидается 23 градуса. В Феодосии воздух прогреется до 25. В Керчи термометры покажут 24 градуса. В Ялте и Евпатории ожидается плюс 22. В Севастополе и Бахчисарае синоптик обещает до 21 градуса. День также пройдет без осадков. Привет отправляется в село Славное Раздольнинского района. Завтра днем у вас ожидается 22 выше нуля и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?
2: Шутки, прибаутки. По пути с Казак-ФМ.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Качури – этнический армянский танец. Дословно переводится «храбрый мужчина». Изначально он являлся боевым танцем перед сражением для привлечения удачи. Исполнители танцуют качури сомкнутым рядом по кругу, держась за руки или плечи друг друга. Движения напоминают скачки рогатых животных по скалам. Колени пригибаются и быстро выпрямляются. Танцоры подпрыгивают, поднимаются на носок и тут же спускаются на всю ступню. Торс отклоняется назад, будто при размахе, а затем резко подается вперед, словно пытаясь боднуть невидимого противника. Фигуры танца меняются резвыми поворотами по взмаху платка или возгласу ведущего. Темп варьируется от умеренного до очень быстрого под аккомпанемент духовых и ударных. Для того, чтобы научиться танцевать качури, не требуется специальная подготовка. В этом случае единение с командой гораздо важнее чувства ритма. Сегодня в круг допускаются и женщины. Они украшают танец. Но все-таки он мужской, победный. Май 1945 года. Капитуляция Германии. Воины армянской 89-й Таманской стрелковой дивизии в Берлине перед Рейхстагом собрались в полукруг и плечом к плечу исполнили древний танец победы – качури со слезами на глазах. Он – душа армянского народа, его суть, его сердце.
1: Когда

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Мужики, внимание, ща будет полезный совет. Значит, смотрите, если ваши глаза закрыли чьи-то мягкие ручки, в спину уперлась пышная грудь, а сзади послышалось «Угадай, кто?», в любом случае отвечайте «Серега, ты что ли?». Вот поверьте, так будет лучше. Ну, проверено.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Сперва напои, потом спрашивай, зачем приехали. В этой поговорке вся суть гостеприимства наших соседей калмыков. В России 183 тысячи калмыков, а на Кубани прописано около 300 представителей этой национальности. И если калмыки поселились с вами в одном подъезде или на одной улице, то вы знаете, что даже если забежать к ним на минутку, хозяйка дома сначала напоит чаем, угостит и только потом позволит говорить о делах. Такова традиция. Кстати, самое лучшее лакомство, которым могут угостить калмыки, это борцоки. В старину эти жареные в масле пирожки без начинки готовили по праздникам, как символ торжества, веселья и надежды на благополучное будущее. Их даже дарили гостям. А все потому, что пшеничная мука, главный ингредиент теста для борцоков, когда-то стоила в Калмыкии очень дорого и была одним из самых недоступных товаров. Сегодня же борцоками можно порадовать семью или гостей в обычные дни. Кстати, у каждой хозяйки в разное время года борцоки будут отличаться по форме и содержанию. Все они имеют свое символическое, подчас очень глубокое сакральное значение. Например, одна из самых распространенных форм, кольцо или бублик, это символ цикличности жизни и смены времен года. Хафтха и целвк – круглые лепешки. Они – символ солнца. Борцоки харха имеют шарообразную форму. По сути, это маленькие обжаренные в масле комочки теста. Они напоминают людям о многочисленности и разнообразии всего живого. Борцоки шорбелк пекут в форме штыка. Они символизируют готовность защищать родную землю и любимых людей. Борцоки шовун лепят в форме птичек. Без них не обойтись, когда все вокруг ждет весны. Интересны еще борцоки джала и мошкамер. Они напоминают перекрученные жгуты и символизируют овечьи и конские внутренности. Их дарят друг другу с пожеланиями сытой, богатой жизни. В основе всех борцоков лежит один рецепт – тесто на кефире, обжаренное в жире или масле. Да и смысл их всегда один – пожелание счастья. Кстати, похожие блюда есть у многих народов. К примеру, русский аналог борцоков – хрустящий хворост, а украинский – пышные вергуны.

0: Казак ФМ.
1: Дорогие друзья, вас приветствует Валерий Семин на волне.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, как на полуострове готовится к старту детской оздоровительной кампании, что ремонтируют в Керчи и кто завоевал золото на чемпионате России по смешанным единоборствам. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Масштабная детская оздоровительная кампания стартует в Крыму в преддверии летних каникул. В этом сезоне путевки в лагеря и санатории получат десятки тысяч ребят со всего полуострова. Как рассказали в Министерстве образования, для школьников уже подготовлены различные учреждения. От больших загородных центров до пришкольных площадок дневного пребывания. Особое внимание традиционно уделяют льготникам. Так, бесплатными путевками за счет бюджета полностью обеспечат детей-сирот, а также ребята из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции. В Керчи продолжается капитальный ремонт здания городской библиотеки филиала номер 2 имени Некрасова. Работы ведут в рамках национального проекта «Семья». На модернизацию культурного учреждения выделено более 35 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Сейчас подрядчики уже завершили все необходимые демонтажные работы и заканчивают обустройство отмостки. Внутри здания идет замена инженерных сетей, канализации, водоснабжения, а рабочие приступили к подготовке стен к оштукатуриванию. 18-летняя крымчанка стала победительницей чемпионата России по смешанному боевому единоборству среди женщин. Соревнования проходили в Сочи и объединили сильнейших спортсменов из 50 регионов страны. Дарья Кузнецова блестяще провела свои поединки и завоевала золотую медаль. Это и не единственная победа наших спортсменов. На днях копилку наград полуострова пополнили и севастопольцы, привезя медали с чемпионата страны по спортивной борьбе, где Дарья Крапивина взяла золото, а Тимур Каменьков стал серебряным призером. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове облачно, но дожди отступят. В Симферополе и Алуште ожидается 23 градуса. В Феодосии воздух прогреется до 25. В Керчи термометры покажут 24 градуса. В Ялте и Евпатории ожидается плюс 22. В Севастополе и Бахчисарае синоптик обещает до 21 градуса. День также пройдет без осадков. Привет отправляется в село Славное Раздольнинского района. Завтра днем у вас ожидается 22 выше нуля и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
0: «Казак-ФМ».

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

0: милая, смогла. Я посмел тебя беречь.
1: Ну зачем ты предала? Мир наступит, я вернусь.

0: любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Люба, братцы, 102.9 FM в Армавире.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей любая одежда, которая перестала быть парадно-выходной, автоматически становится дачно-повседневной. Это наши соседи могут включить телевизор на полную громкость в комнате и пойти пить чай на кухню. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты что такой грустный?
1: Меня вчера жена спросила, кем я мечтал стать в детстве. Ну, я ей ответил, никем. Она мне сказала, что у меня получилось.

0: недавно доча и говорит: «Мама, муж меня обидел, я еду к тебе». А я ей: «Нет, доченька, зло должно быть наказано, я еду к вам».
1: Шутки, прибаутки. В дороге радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: бачили, що це?
1: Что на кубанской балачке означает слово «котелки»? Об этом мы спросили у случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Котелки – это которые катаются. Ну, наподобие вот колес на бричках раньше были котелки. Котелки были, значит, где муку делали.
3: Котелки – что-то такое круглое, похожее на небольшие кастрюльки.
4: Котелки – коровы, которые должны окатиться.
5: Котелки – это, возможно, котелок для приготовления какой пищи.
6: Мне кажется, котелки, знаете, ассоциации, как будто какие-то котелки на коровах, на телках.
7: Котелки? Ну, может быть, это казан для варки ухи, например, на природе.
1: На самом деле, словом «котелки» могли называть что-либо круглое, что можно было, например, катить, а также обычное колесо. Известно, что первыми колесами были так называемые катки – круглые куски бревен. В Древнем Египте строители пирамид использовали их для облегчения передвижения. Катки подкладывали под огромные каменные глыбы. Спустя еще несколько столетий два кругляка, отрезанных от бревна, соединила ось. Такой каток, прикрепленный осью к повозке, уже не нужно было то и дело заново подкладывать под передвигаемый груз. Так началась история колеса, а с ним и история техники.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ссорятся как-то вечером супруги.
2: Ой, а ты? Ты бы хоть посуду за собой помыл, скотина!
1: Не могу! Мне копыта мешай!
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших.
1: Моей жизни спешит паровоз.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, как на полуострове готовится к старту детской оздоровительной кампании, что ремонтируют в Керчи и кто завоевал золото на чемпионате России по смешанным единоборствам. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Масштабная детская оздоровительная кампания стартует в Крыму в преддверии летних каникул. В этом сезоне путевки в лагеря и санатории получат десятки тысяч ребят со всего полуострова. Как рассказали в Министерстве образования, для школьников уже подготовлены различные учреждения. От больших загородных центров до пришкольных площадок дневного пребывания. Особое внимание традиционно уделяют льготникам. Так, бесплатными путевками за счет бюджета полностью обеспечат детей-сирот, а также ребята из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции. В Керчи продолжается капитальный ремонт здания городской библиотеки филиала номер 2 имени Некрасова. Работы ведут в рамках национального проекта «Семья». На модернизацию культурного учреждения выделено более 35 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Сейчас подрядчики уже завершили все необходимые демонтажные работы и заканчивают обустройство отмостки. Внутри здания идет замена инженерных сетей, канализации, водоснабжения, а рабочие приступили к подготовке стен к оштукатуриванию. 18-летняя крымчанка стала победительницей чемпионата России по смешанному боевому единоборству среди женщин. Соревнования проходили в Сочи и объединили сильнейших спортсменов из 50 регионов страны. Дарья Кузнецова блестяще провела свои поединки и завоевала золотую медаль. Это и не единственная победа наших спортсменов. На днях копилку наград полуострова пополнили и севастопольцы, привезя медали с чемпионата страны по спортивной борьбе, где Дарья Крапивина взяла золото, а Тимур Каменьков стал серебряным призером. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове облачно, но дожди отступят. В Симферополе и Алуште ожидается 23 градуса. В Феодосии воздух прогреется до 25. В Керчи термометры покажут 24 градуса. В Ялте и в Паторе ожидается плюс 22. В Севастополе и Бахчисарае синоптик обещает до 21 градуса. День также пройдет без осадков. Привет отправляется в село Славное Раздольнинского района. Завтра днем у вас ожидается 22 выше нуля и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио. Радио Казак-ФМ.

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.
2: Шутки

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, девочки, решила похудеть. Написала на бумажке фразу «С завтрашнего дня не жрать» и повесила ее на холодильник. Теперь каждый день подхожу к холодильнику, вижу эту бумажку и думаю, как хорошо, что с завтрашнего дня.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

Страна Беловодье, русские Альпы, родина шаманов и место спасения мира по Рериху. Все это название Республики Алтай, родины наших соседей алтайцев. Во всей России их 67 тысяч человек, а в Краснодарском крае живет меньше полусотни алтайцев. Они – потомки тюрков. По складу характера скромны и гостеприимны. О них отзываются как о хороших попутчиках и талантливых рассказчиках. А еще говорят, что жены алтайцев всегда прекрасные кулинарки. Когда бы к ним ни пришли гости, стол всегда будет накрыт. Вообще, в гости к алтайцам ходить – одно удовольствие. Семьи у них дружные, к детям и друг к другу принято относиться очень бережно. Дело в том, что по традиционным неписанным алтайским законам развод попросту невозможен. Мужчине, от которого ушла жена, придется отвечать за это перед всем своим родом. Его авторитет стремительно падает. На семейном празднике такому даже мясо разрезать не доверят. Только тарелки разрешат подавать. Считается, что если в доме нет женщины, то нет хранителя, дом пустой, а его хозяин неполноценен. Холостой мужчина у алтайцев не может благословить детей, провести какой-либо обряд. И все потому, что у него нет семьи. Даже если ты начальник в большой компании, но не женат, уважения тебе не добиться. Потому что кто ты такой, если семьей не обзавелся? И почему те, у кого семья есть, должны тебя слушаться? Женятся алтайцы не раньше 25 лет. Невесту выбирают ответственно. Но даже если Колым уже выплачен, девушка может отказаться выходить замуж. И брачный сговор тут же расторгнут. Если же развод все же случается, женщина на нем не присутствует, только представители ее рода. И все потому, что ее волновать нельзя. Ей надо заново на ноги становиться и детей рожать. Потому-то и все, что мужчина заработал и выплатил в виде колыма, остается бывшей супруге. И суды по разделу имущества у них считаются большим позором. Только коня можно было себе оставить после развода. А сегодня машину.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, как на полуострове готовится к старту детской оздоровительной кампании, что ремонтируют в Керчи и кто завоевал золото на чемпионате России по смешанным единоборствам. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Масштабная детская оздоровительная кампания стартует в Крыму в преддверии летних каникул. В этом сезоне путевки в лагеря и санатории получат десятки тысяч ребят со всего полуострова. Как рассказали в Министерстве образования, для школьников уже подготовлены различные учреждения. От больших загородных центров до пришкольных площадок дневного пребывания. Особое внимание традиционно уделяют льготникам. Так, бесплатными путевками за счет бюджета полностью обеспечат детей-сирот, а также ребят из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции. В Керчи продолжается капитальный ремонт здания городской библиотеки филиала номер 2 имени Некрасова. Работы ведут в рамках национального проекта «Семья». На модернизацию культурного учреждения выделено более 35 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Сейчас подрядчики уже завершили все необходимые демонтажные работы и заканчивают обустройство отмостки. Внутри здания идет замена инженерных сетей, канализации, водоснабжения, а рабочие приступили к подготовке стен к оштукатуриванию. 18-летняя крымчанка стала победительницей чемпионата России по смешанному боевому единоборству среди женщин. Соревнования проходили в Сочи и объединили сильнейших спортсменов из 50 регионов страны. Дарья Кузнецова блестяще провела свои поединки и завоевала золотую медаль. Это и не единственная победа наших спортсменов. На днях копилку наград полуострова пополнили и севастопольцы, привезя медали с чемпионата страны по спортивной борьбе, где Дарья Крапивина взяла золото, а Тимур Каменьков стал серебряным призером. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове облачно, но дожди отступят. В Симферополе и Алуште ожидается 23 градуса. В Феодосии воздух прогреется до 25. В Керчи термометры покажут 24 градуса. В Ялте и Евпатории ожидается плюс 22. В Севастополе и Бахчисарае синоптик обещает до 21 градуса. День также пройдет без осадков. Привет отправляется в село Славное Раздольнинского района. Завтра днем у вас ожидается 22 выше нуля и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят свои сбережения не в банке, а в своих фантазиях. Это наши соседи хранят в холодильнике засохший кусочек сыра на случай, если закончатся вообще все продукты. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а вы чё вчера так сильно ругались? С женой чё-то не поделили?
1: Да не, Руслан, у младшего домашнее задание по математике очень сложное попалось. Вот, решали всей семьёй.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Ой, девочки, как же хочется блинов. Блинов с маслом, семгой, сливочным сыром, вкусным кофе с сиропом, сливками и пончики. Пончики в сахарной пудре. И похудеть. Похудеть обязательно.
0: Шутки, прибаутки. Казак ФМ.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а давай летом на подглотных лодках покатаемся.
3: Ты, наверное, хотела сказать «на подводных». Они плавают глубоко под водой, и поэтому так и называются – подводные. А вот покататься не все так просто. В нашем любимом Азовском море подводные лодки, к сожалению, не плавают. Оно для них слишком мелкое.
0: Мелкое? Море? А какое же тогда глубокое?
3: О, самая глубокая точка на нашей планете находится на куда большем расстоянии от уровня моря, чем самая высокая в мире гора.
0: Чего?
3: Ну, высоту и глубину принято считать от уровня моря. Это средняя высота поверхности Мирового океана. Например, высота Краснодара над уровнем моря не больше 30 метров. Высота самой высокой в мире горы Эверест — около 9 тысяч метров. А глубина Марианской впадины в Тихом океане — 11 тысяч метров. Это как от нас до дома бабушки, например. Только от поверхности океана вниз, туда, в глубину.
0: А там кто-нибудь живет?
3: Ну, на самом деле только вирусы и бактерии. Рыбы на такой глубине не живут. Глубоководные жители вообще пока очень плохо изучены. Не так давно на дне Тихого океана нашли 5000 неизученных существ. Представляешь? И только 400 из них получили название.
0: Ну, назвали бы всех Нина. Я не против.
2: Папа знает.
4: Люба, братцы, слухай радио Казак-ФМ у Крыму, 104.3 ФМ в Симферополе,

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются две подруги. Одна другой говорит: «Ой, я своего мужа ненавижу. Вот прям, вот прибила бы паразюку такого». «А почему?» «Я вчера у него попросила 2000 на салон красоты». «И что, не дал?» «Хуже! Эта сволочь посмотрела на меня внимательно и дал

0: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак-ФМ.
1: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
2: «Я фермер». Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: наши поют, земляки. Эх, знай наших.
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ».

0: Zac FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, как на полуострове готовится к старту детской оздоровительной кампании, что ремонтируют в Керчи и кто завоевал золото на чемпионате России по смешанным единоборствам. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Масштабная детская оздоровительная кампания стартует в Крыму в преддверии летних каникул. В этом сезоне путевки в лагеря и санатории получат десятки тысяч ребят со всего полуострова. Как рассказали в Министерстве образования, для школьников уже подготовлены различные учреждения. От больших загородных центров до пришкольных площадок дневного пребывания. Особое внимание традиционно уделяют льготникам. Так, бесплатными путевками за счет бюджета полностью обеспечат детей-сирот, а также ребят из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции. В Керчи продолжается капитальный ремонт здания городской библиотеки филиала номер 2 имени Некрасова. Работы ведут в рамках национального проекта «Семья». На модернизацию культурного учреждения выделено более 35 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Сейчас подрядчики уже завершили все необходимые демонтажные работы и заканчивают обустройство отмостки. Внутри здания идет замена инженерных сетей, канализации, водоснабжения, а рабочие приступили к подготовке стен к оштукатуриванию. 18-летняя крымчанка стала победительницей чемпионата России по смешанному боевому единоборству среди женщин. Соревнования проходили в Сочи и объединили сильнейших спортсменов из 50 регионов страны. Дарья Кузнецова блестяще провела свои поединки и завоевала золотую медаль. Это и не единственная победа наших спортсменов. На днях копилку наград полуострова пополнили и севастопольцы, привезя медали с чемпионата страны по спортивной борьбе, где Дарья Крапивина взяла золото, а Тимур Каменьков стал серебряным призером. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове облачно, но дожди отступят. В Симферополе и Алуште ожидается 23 градуса. В Феодосии воздух прогреется до 25. В Керчи термометры покажут 24 градуса. В Ялте и Евпатории ожидается плюс 22. В Севастополе и Бахчисарае синоптик обещает до 21 градуса. День также пройдет без осадков. Привет отправляется в село Славное Раздольнинского района. Завтра днем у вас ожидается 22 выше нуля и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
2: Гуляй, душа!
3: Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции «Казак-ФМ».

так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

ни шагу назад. Пускай дождь или град, то не ради наград, а по долгу отечеству и сердца зову. Он пример для ребят, в ночь уходит.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи опытным путем доказали, что одноразовая посуда вовсе не одноразовая. Это наши соседи, попав в травмпункт, просят врача сделать прикольную фотку, чтобы потом выложить ее у себя в соцсетях. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: станції. 99,2 FM в Хадижинські. Уключай! Казак-ФМ! Казак-ФМ!
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, как на полуострове готовится к старту детской оздоровительной кампании, что ремонтируют в Керчи и кто завоевал золото на чемпионате России по смешанным единоборствам. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Масштабная детская оздоровительная кампания стартует в Крыму в преддверии летних каникул. В этом сезоне путевки в лагеря и санатории получат десятки тысяч ребят со всего полуострова. Как рассказали в Министерстве образования, для школьников уже подготовлены различные учреждения. От больших загородных центров до пришкольных площадок дневного пребывания. Особое внимание традиционно уделяют льготникам. Так, бесплатными путевками за счет бюджета полностью обеспечат детей-сирот, а также ребята из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции. В Керчи продолжается капитальный ремонт здания городской библиотеки филиала номер 2 имени Некрасова. Работы ведут в рамках национального проекта «Семья». На модернизацию культурного учреждения выделено более 35 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. Сейчас подрядчики уже завершили все необходимые демонтажные работы и заканчивают обустройство отмостки. Внутри здания идет замена инженерных сетей, канализации, водоснабжения, а рабочие приступили к подготовке стен к оштукатуриванию. 18-летняя крымчанка стала победительницей чемпионата России по смешанному боевому единоборству среди женщин. Соревнования проходили в Сочи и объединили сильнейших спортсменов из 50 регионов страны. Дарья Кузнецова блестяще провела свои поединки и завоевала золотую медаль. Это и не единственная победа наших спортсменов. На днях копилку наград полуострова пополнили и севастопольцы, привезя медали с чемпионата страны по спортивной борьбе, где Дарья Крапивина взяла золото, а Тимур Каменьков стал серебряным призером. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове облачно, но дожди отступят. В Симферополе и Алуште ожидается 23 градуса. В Феодосии воздух прогреется до 25. В Керчи термометры покажут 24 градуса. В Ялте и в Паторе ожидается плюс 22. В Севастополе и Бахчисарае синоптик обещает до 21 градуса. День также пройдет без осадков. Привет отправляется в село Славное Раздольнинского района. Завтра днем у вас ожидается 22 выше нуля и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио. Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи стараются похудеть к лету вот уже 7 лет подряд. Это наши соседи, встречая своих детей, вернувшихся с экскурсии в Москву, называют их москвичами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ну, признавайся, какие у тебя отношения с тещей?
1: О, самые теплые, Петрович. Она на Дальнем Востоке живет.
0: Повезло, братец.
2: Два соседа на казаке.

0: удел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит?
1: Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
2: Шутки, прибаутки. Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, а почему вода в море соленая?
3: Нина, соль попадает в море вместе с дождем.
0: Он что, тоже соленый?
3: Нет, капли дождя попадают на землю и растворяют минеральные соли, которые есть в любой почве или каменистой породе. Во время дождя на земле сначала образуются маленькие ручейки. Затем они соединяются

0: называется «Красное море». В одном литре воды здесь содержится 41 грамм солей. Очень часто на дне моря или океана находится подводный вулкан, который время от времени извергается, и в воду поступают минералы лавы. В таком море вода будет намного солонее, чем в море, которое находится вблизи Северного полюса. На севере много тающих ледников, и талая вода уменьшает концентрацию соли в морской воде.
1: Пап, получается, море нас посолит, солнце пожарит. Нас есть будут, что ли?
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я понял за последнее время? Деньги, товарищи, это не главное. Главное, чтобы они были.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья! Люба земляки!

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, кому из севастопольцев положены бесплатные путевки в санатории, где построят новый курортный комплекс и до какого числа можно подать заявку на форум сильных идей. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 350 жителей Севастополя получили бесплатные путевки в санатории с начала года. Как рассказали в региональном социальном фонде, контракты заключены с 5 крымскими здравницами, а на оздоровление льготников выделено более 22 миллионов рублей. Право на такой отдых имеют люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и пострадавшие от радиации. Для оформления путевки достаточно получить справку от лечащего врача и подать заявление через портал госуслуг. В Керчи выдали разрешение на строительство масштабного курортного комплекса. Новая локация для семейного отдыха появится на улице Галины Петровой. Проект включает в себя большой спальный корпус и множество уютных коттеджей общей вместимостью более 200 номеров. Открыть круглогодичный комплекс и благоустроить прилегающую территорию планируют к маю 2030 года. В России продолжается прием заявок на масштабный форум «Сильные идеи для нового времени». Предложить свой проект по развитию страны можно до 15 июня на специальной платформе в интернете. Организаторами выступает агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». Идеи принимают по 5 ключевым направлениям, включая социальную, технологическую и экологическую сферы. Самые перспективные инициативы войдут в топ-100 и получат поддержку для воплощения в жизнь. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове облачно, а дожди отступят. В Симферополе и Алуште ожидается до 23 градусов. В Феодосии воздух прогреется до 25. В Керчи термометр покажет 24 градуса. В Ялте и Евпатории плюс 22. В Севастополе и Бахчисарае синоптик обещает до 21 градуса. День также пройдет без осадков. Привет отправляем в село далеко Черноморского района. Завтра днем у вас ожидается 22 градуса и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Баян — это русский народный музыкальный инструмент. Ему более 100 лет. Своим появлением он обязан мастеру Петру Стерлигову, который изучал гармони, детально разбирал их строение, экспериментировал. В 1907 году Петр Стерлигов получил заказ от музыканта Якова Орландского-Титаренко. Для него мастер создал совершенно новый инструмент на основе гармони. Ранее таких не было. Справа располагалась четырехрядная клавиатура, систему которой Стерлигов придумал сам, а на левой — аккорды и басы. Мастер назвал свое детище «Баяном», чествуя легендарного певца-сказителя Древней Руси Баяна. Этот музыкальный инструмент очень быстро стал популярным, ведь на нем можно исполнить любую мелодию — народную, классику, вальс, танго. Во время Великой Отечественной войны баян звучал в землянках, на привалах и на полях сражений. И сегодня баян любим народом. Его можно встретить и на большой сцене, и в зале станичного ДК. Редкая свадьба, юбилей, особенно в сельской местности, обходится без этого инструмента. Развернет меха баянист и запоет свою песню о любви ли, о печали, о разлуке или встрече, о том, что было и чему не миновать. А потом на шутки-прибаутки перейдет. Пляс заставит пуститься, утерев слезы. Никому не усидеть и на месте не устоять, когда звучит баян. Душа русского народа.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, кому из севастопольцев положены бесплатные путевки в санатории, где построят новый курортный комплекс и до какого числа можно подать заявку на форум сильных идей. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 350 жителей Севастополя получили бесплатные путевки в санатории с начала года. Как рассказали в региональном социальном фонде, контракты заключены с 5 крымскими здравницами, а на оздоровление льготников выделено более 22 миллионов рублей. Право на такой отдых имеют люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и пострадавшие от радиации. Для оформления путевки достаточно получить справку от лечащего врача и подать заявление через портал госуслуг. В Керчи выдали разрешение на строительство масштабного курортного комплекса. Новая локация для семейного отдыха появится на улице Галины Петровой. Проект включает в себя большой спальный корпус и множество уютных коттеджей общей вместимостью более 200 номеров. Открыть круглогодичный комплекс и благоустроить прилегающую территорию планируют к маю 2030 года. В России продолжается прием заявок на масштабный форум «Сильные идеи для нового времени». Предложить свой проект по развитию страны можно до 15 июня на специальной платформе в интернете. Организаторами выступает агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». Идеи принимают по 5 ключевым направлениям, включая социальную, технологическую и экологическую сферы. Самые перспективные инициативы войдут в топ-100 и получат поддержку для воплощения в жизнь. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове облачно, а дожди отступят. В Симферополе и Алуште ожидается до 23 градусов. В Феодосии воздух прогреется до 25. В Керчи термометр покажет 24 градуса. В Ялте и Евпатории плюс 22. В Севастополе и Бахчисарае синоптики обещают до 21 градуса. День также пройдет без осадков. Привет отправляем в село далеко Черноморского района. Завтра днем у вас ожидается 22 градуса и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

Доброго вечера и хорошего настроения. И в этот понедельник, 25 мая, желает вам радиостанция «Казак ФМ», программа «Варенички» в прямом эфире. Плюс 7-928-401-2020. Звоните. С удовольствием буду ждать ваших звонков. Я, Виктория Никитюк. И пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Рада вам представить сегодняшний день. Во-первых, Всемирный день футбола, болельщиков и футболистов, любителей и профессионалов. Поздравляем. День футбола, это здорово. День филолога в России, русский литература. Привет вам и наши поздравления. В народном календаре Епифанов день, Рябиновка. Поздравляем. А я хочу сказать, что первым в перекличке оказался город Ульяновск, потому что Татьяна Григорьевна Калеева из Лабинска. Вы отметили свой день рождения на днях, 74-ю весну встретили. Ваш сын Юрий из Ульяновска дозвонился к нам в программу, рассказал, что ваш день рождения был 23 мая и очень-очень хочет поздравить маму по радио «Казак ФМ». Татьяна Григорьевна, ваш сыночек пишет: «Мамочка, здоровья тебе, долгих лет жизни. Скоро приеду. Пусть все будет хорошо. Не волнуйся, не переживай. Все трудности мы с тобой с Божьей помощью обязательно преодолеем». Татьяна Григорьевна, поздравляем вас от радиостанции «Казак ФМ». Мы знаем, что вы сильная женщина, и все будет хорошо. Счастья, любви вам и радости в Ульяновск. Наш привет всем тем, кто нас слушает. Откликайтесь. Юрий, вам всего доброго. Ждем вас вместе с вашей мамой Татьяной Григорьевной на нашей кубанской земле.

0: «Кошка для казака» от Светланы Левиной из Крыма.
1: Ты костер мой, казачок, ты как сердце огонек. С первых звуков зажигаешь и на сутки заряжаешь.
0: Реклама на «Казак-ФМ». Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
5: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 29 мая в «Экспоград Юг» на выставке индустрии красоты «Бьюти-шоу Краснодар». Оборудование и материалы, сотни брендов. В программе чемпионаты и мастер-классы. Бесплатный билет? Легко. Примените промокод «Радио» на beautyshow.su 12+.
6: Нужны биг-бэги? Надежные крупногабаритные мешки? «Геоснап-Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап-Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак-ФМ», получи скидку.
7: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, я Валерий Семин, заслуженный артист России. Завтра, 26 мая, с 9 до 10 утра встречаемся в программе «Алло, село» на радиостанции «Казак-ФМ». Вместе споем, поговорим, побеседуем по душам. Все будет хорошо. Итак, 26 мая с 9 до 10 утра встречаемся на радиостанции «Казак-ФМ». Навеки ваш, Валерий Семин. До встречи, друзья!
1: С нашей программой день легче начинается. Алло, село!
2: Вареночки! Вареночки! На «Казак-ФМ».
3: Это будет завтра, а сегодня плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в МАКС, в перекличке Крым, Ульяновск. Это приятно. Поздравление с днем рождения летит любимой теще, маме и бабушке, великолепной Ларисе Ивановне Коваленко. Желаем вам кавказского здоровья, вечной молодости и море причин для радости. Оставайтесь всегда такой же яркой, задорной, потрясающей. Пусть эта песня зарядит вас позитивом на весь год. Дозванивайтесь. Зять Максим, дочь Настенька, внучка Таечка в сообщениях о песнях у нас не просят. И еще вот такой вот к вечеру прилетела. Уже на субботу программу приготовила. И одну, и вторую. К вечеру прилетает сообщение. Конечно же, подхватила для мамочки. Да. Но хочу сказать, что есть такое правило. С 13 до 15 по понедельникам вы должны отправить на электронный адрес ваше письмо на предстоящие выходные. Есть правила, значит, нужно к ним прислушиваться. Хочу передать привет нашему папе Ване, который едет из Москвы через Симферополь в Краснодар. Пожелать легкой дороги, чтобы его белый ман не подводил. Ехал легко и быстро. Скучаем и ждем дома. Твоя семья. Вот еще раз. Песню заказывают. В общем так, папе Ване огромный привет. Москва и вновь Крым в нашей перекличке. А давайте-ка выслушаем Фаину Семеновну из Динской. Здравствуйте. Фаина Семеновна, ну неужели не дождалась? Ну как же жаль, как жаль. Фаина Семеновна, неожиданно, ну перезванивайте, надеюсь, что перезвоните и ту песню, о которой вы просите, сейчас не буду ставить. Думаю, что вы все-таки, а может быть, Фаина Семеновна сейчас с нами на связи. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, здравствуйте. Алло. Не говорите. Послушаем «Птицу счастья» от Витаса, да, он исполнит нам эту песню замечательную. А Фаину Семеновну буду ждать.

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Продолжаем программу. Добрый вечер. А можно поздравить всех учителей с днем последнего звонка, который будет завтра? Антон из Феодосии. Антон, не можно, а нужно. Не только всех учителей, но и всех ребят поздравляем с наступающим уже завтра последним звонком. Ну, а кто-то мне пишет совсем о другом. Вот, например, добрый вечер, дорогое радио. Галина Александровна Остапенко из Осовин, Крым. Ровно 35 лет назад, 25 мая 1991 года, прозвенел последний звонок в родной Глазовской средней школе Ленинского района Республики Крым. Наш год оказался последним, кто закончил школу в СССР. Так уж выпало нам, выпускникам. Хочу передать привет всем своим одноклассникам, классному руководителю Галине Владимировне Гриценко. Ребята, давайте попробуем собраться в этом году. Ой, давайте вы попробуйте, а мы порадуемся за вас с удовольствием. Сегодня отмечают юбилей, как говорят, высшая оценка в фигурном катании 6-0. Замечательные сестры-близнецы Галина и Светлана Солодки, жительницы Успенского района села Конаково. Поздравляем с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, не хромого, пусть не ухудшается, вечно беременного кошелька без права на... Ой, господи. А также простое слово, как мама, как можно дольше, чтобы не сходило с уст их детей. Ваш друг Лорик. В общем, всего самого хорошего вам, Галина и Светлана. У нас есть звонок. Фаина Семеновна из Динской вернулась к нам. Здравствуйте. Фаина Семеновна, мне кажется, вы что-то не понимаете. Мы договариваемся с вами, чтобы вы оставались на связи. Вы говорите, я на связи. Что такое Фаина Семеновна? Ну вот, опять не судьба. Очень жаль, договариваемся. Вы ждете, а на трубку не кладу, Вот не знаю, что такое, в чем дело. Так, друзья, давайте послушаем Калинку. Вы же дозваниваетесь. Жду ваших звонков. Я Виктория Никитюк. Наш телефон плюс 7-928-401-2020. Ну, не знаю, может быть, это вот вновь Фаина Семеновна. Фаина Семеновна, здравствуйте. Алло. Кто?
2: Алло.
1: Как зовут вас?
2: Галина.
1: А Галина, откуда вы?
2: Из Согласного.
1: Да, Галина, говорите, кого вы поздравляете?
2: Я поздравляю Шпак Александра. Замечательного паренька, веселого. Присоединяется дочка Лида, сынок Вова, сынок Женя. И все внуки. Всего-всего ему хорошего здоровья и всего, чего он сам пожелает.
1: Давайте-ка, Санечка, Санек, поставим его песню. От души поздравляем вместе с вами и продолжаем программу.

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: И, честно говоря, опоздала. Письмо сегодня только получила от Дениса Мацера из станицы Крыловской. По-особому солнечный, прекрасный, веселый, позитивный. Пусть будет ваш день рождения. Это поздравление звучит для нашей

0: каждым мигом наслаждаться, мечты в реальность воплощать и чаще ярко улыбаться. Мы тебя любим, тетя Таня, написала Валя. Вера Пищулина пишет: прекрасного настроения всем в этот вечер. Мы с Тамарой Павловной сегодня поздравляем с днем рождения хорошую женщину Лидию Тимофеевну Гусеву. Желаем вам, дорогая наша, долголетия, крепкого здоровья, спокойных дней, уважения, любви, доброго внимания и счастливых праздников в кругу семьи. Пусть в доме будет тепло, светло и ясно, а на душе радостно. Храни вас Господь, с уважением, Вера, Тамара Павловна, всем нашим друзьям передаем огромный привет. Передали ваш привет. Так, Наталья Ткачук. Добрый вечер, наш любимый Казак ФМ, с началом очередной позитивной недели всех слушателей лучшего радио России. С уважением, оренбургские дачники Александр и Наталья. Вот бы к вам на дачку, дорогие мои. Оренбург, Крым, Ульяновск с нами. Это очень приятно. Кто еще заглянет, узнаем немножечко попозже. Татьяна Андреевна из Приморско-Ахтарска. Говорю вам добрый вечер.
1: Добрый вечер, Вика. Я хочу поздравить сегодня внучку свою Алину от имени себя и от бабушки Ларисы. Поздравляю ее с 15-летием. Желаем здоровья, терпения, слушаться родителей, ну, Машу и папу. И, само собой, еще поздравляю мой Богданчика. Ему было вчера 2 годика. Вырастет пусть большим, хорошим мальчиком, защитником. И, ну, мирного неба над головой нам всем. Ну, и песенку.
0: Татьяна Андреевна засмеялась, потому что, как говорят, говорим, ой, скорее бы пошел, скорее бы заговорила, а потом молчи, не ходи. Посиди спокойно. Вспомнила, ну это же вот родительское, да? Ой, скорее бы заговорил. Заговорил ребенок, да когда ты уже замолчишь? Побежал ребенок, господи, да не бегай. А как хотелось, чтобы пошел. В общем, поздравляем от души всем нашим юным радиослушателям. Огромный привет выпускникам, которые сегодня наглаживают завтрашние наряды на последнюю линейку школьную. Кто-то на последнюю, кто-то на последний звонок, потому что окончился учебный год. Ученикам шлем привет. И, конечно, вашим родителям и вашим наставникам, учителям.

0: 96,8 FM в Кущевской. Включай. На Казак ФМ.
1: Рада вам, Анатолий из Литвы. Вы пишете всем-всем слушателям и коллективу Казачка добрейшего вечера и наилучшие мои пожелания. Спасибо. Поздравляю с 16-летием внучку Эму, нашу гимназистку. Желаю продолжать в том же духе. Отличная учеба, гимнастика, музыка, пение. Не, конечно, большая нагрузка. Но ты у нас сильная, крепчайшего здоровья. А вот погода у нас не очень весенняя. Так бы ничего. Но ветер портит настроение. Анатолий, вам может испортить настроение ветер? Видели бы вы, под какой ливень сегодня бежала на работу до такси я. Еще раз всем всего самого наилучшего пишите вы. Насмешил меня. Анатолий, я-то вас представляю, ого-го каким. Какой там ветер вам настроение испортит? Не верю. Так, кто еще пишет нам? Александр прислал стикер с сердечком. Очень приятно, спасибо. Поздравляю с днем рождения Лидию Тимофеевну Гусеву. Желаю счастья, здоровья, любви, много-много лет жизни. Всем друзьям привет. С уважением, Виталий из Абинска. На связи Надежда из Новомихайловской. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Виктория.
1: Слушаем.
2: Хочу поздравить всех учителей сегодня, которые преподают русский и литературу. Самое главное предмет. Пожелать им здоровья, мирного неба и всего самого хорошего. А песенку на выбор, я уже говорила.
1: Надежда, как приятно, что вот вы позвонили. Сейчас учителя слушают, и ученики еще больше зауважали своих учителей русского литературы. Все учителя хороши, но, как вы сказали, самые главные предметы. Наш русский язык, наша несравненная. Просто литература русская на мировой арене, да, очень много хороших произведений, но наши русские, наш Достоевский, Пушкин и Есенин не сравнятся ни с кем. Давайте послушаем на фоне этой темы завтра последний звонок, ну, во всяком случае, в краснодарских школах завтра. У моей дочери завтра последний звонок, 11 класс. Друзья, и плакать хочется, и смеяться, и радоваться. Всем хочу пожелать только счастья, только мирного неба над головой. Не повторяется такое никогда. Как же быстро летят школьные годы.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Вас приветствует хоровая группа «Кубанская казачья вольница».
2: Мы рады дарить вам...
3: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальность. Официальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
4: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
5: Телефон вареничков плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в МАКС 401-2020 через 928. Всем очень добрый вечер. Хочу передать привет из Крыма. Ждем всех в Крым. Замечательно. Привет Виктору. Ирина написала. Руслан из Ярославля. Привет. Целый день шел дождь. Обидно. Ничего страшного. Всем привет от Руслана. И вам, Руслан, привет. Из Новороссийска Федя пишет, из Раевской. Я тоже с вами. У нас сегодня был сильный дождь. Александру. Александр из Сочи вот что пишет. Всех завтрашних выпускников поздравляю с днем последнего звонка. Пусть этот день будет фееричным и запомнится навсегда. Пусть это начало взрослой жизни. Хочется, чтобы она была преисполнена добром, потрясающими событиями и, конечно, любовью. Настоящей, искренней, взаимной. И помните, что бы ни происходило, ваши близкие всегда рядом. И вас очень любят. Александр полностью с вами согласна. Нина Георгиевна из Ставрополья, Новоалександровский район. Приветствуем. Здравствуйте. Нина Георгиевна. Хотела поздравить, не знаю, что со связью. Нина Георгиевна хотела поздравить свой выпуск, выпускников их года, ее одноклассников, с праздником последнего звонка. И хотела поставить песню. Главное, ребята, сердцем не стареть. Ума Турман продолжит нашу программу. Нина Георгиевна, не знаю, что происходит. Также потеряла Фаину Семеновну, которая дважды из Динской дозванивалась. Не знаю, что-то, наверное, со связью. Главное, ребята, сердцем не стареть. Главное, ребята, ни в коем случае не переживать, что бы ни происходило. Ваши близкие, родные, друзья рядом, все поймем, всем поможем, поддержим. Это я про экзамены.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Хочу вам напомнить, что завтра ваш любимый Валерий Семин в утреннем шоу «Алло, село» на Казак ФМ будет нашим гостем. Поговорите, позадаете вопросы, ведущие пообщаются, вы послушаете. И, конечно же, Валерий сам споет в прямом эфире радиостанции Казак ФМ. Еще раз повторюсь, Валерий Семин. Завтра же фестиваль «Золотая Нива», где мой коллега Алексей Орлов и моя коллега Анастасия Нагайкина, ведущие «Золотая Нива». Приветствуем вас на этом фестивале очень большой компанией нашей радиостанции «Казак ФМ». Надеемся, что вы будете гостями фестиваля. Добро пожаловать. Будем рады вас увидеть около нашей площадки. У моего старшего сына в этом году экзамены, 9 класс. Хочу пожелать успешно сдать экзамены. Папа его любит и скоро приедет. Гена зовут сына младшего, Эраст. Сыновья мои, поздравляю с окончанием учебного года, написал Руслан. И кроме того, Руслан передает веточке сакуры огромный привет. Светлана, ловите. У нас есть звонок. Мария из Новоалександровска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория, моя дорогая. Здравствуйте. Вот слушаю передачу, всех завтра выпуски. Ой, эти последние звонки, это ж очень хорошо. И у меня тоже такая радость. Моя правнучка тоже говорит: бабуля, у меня завтра последний тоже звонок. Я заканчиваю садик. Я пойду потом в школу, а завтра я последний.
1: Молодец.
2: Завтра последний день я в садике.
1: Да.
2: Так что мы ее поздравляем и желаем, я ей говорю: Амелюша, чтобы ты девочка была хорошая, здоровая, красивая. Бабуля, я постараюсь. А папа ее, такой футболист, это что-то, в школе играл, до школы. В университете в Краснодаре учился, играл за Краснодарскую там, университет. И вот сейчас уже он у нас сколько работает, 2 мяча лежат во дворе, нету такого дня, вечера, чтобы он не пришел и не пнул этот
1: не
2: мяч.
1: Не попинал.
2: Как он любит эту игру. Я его поздравляю, Саша, тебя с этим твоим любимым занятием. Молодец. Ну что скажешь, молодец.
1: Да. Спасибо, ну давайте. Да, послушай, Мария, какое хорошее ваше было выступление на Казак ФМ. Еще один звонок приму. Плюс 7-928-401-20-20. Прям настроение Мария из Ставрополя, Новоалександровска подарила.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Ну и последний звонок принимаем. Людмила Алексеевна из Переяславской. Говорят, всю программу дозванивались. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Целый час действительно мы звонили. У нас здесь застолье, и мы хотим поздравить замечательного человека, Рыдлеву Лидию Алексеевну, с ее днем рождения, 18-летием, так сказать.
1: Так.
2: Вот, во втором ее дети, друзья, кума, ну и я. И правнучек приехал. Мы хотим ей пожелать только счастья, здоровья, мира, добра и всего самого доброго в этой жизни. Она очень трудный жизненный путь прошла. И поэтому счастья ей, мира и добра.
1: И поэтому Казак ФМ желает вам: живите долго в кругу ваших любимых людей. Поаплодируйте друг другу сейчас за столом. Слава Богу, что вы есть друг у друга. Именинница, привет. Оксану Киричатую с рождением первенца Ромика. Станислав поздравляет. Я, Виктория Никитюк, прощаюсь. Желаю вам счастья, радости, крепкого здоровья и мирного неба над головой. До свидания, до завтра. Завтра услышимся и в 12, и в 20 часов.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, кому из севастопольцев положены бесплатные путевки в санатории, где построят новый курортный комплекс и до какого числа можно подать заявку на форум сильных идей. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 350 жителей Севастополя получили бесплатные путевки в санатории с начала года. Как рассказали в региональном социальном фонде, контракты заключены с 5 крымскими здравницами, а на оздоровление льготников выделено более 22 миллионов рублей. Право на такой отдых имеют люди с инвалидностью, ветераны боевых действий и пострадавшие от радиации. Для оформления путевки достаточно получить справку от лечащего врача и подать заявление через портал госуслуг. В Керчи выдали разрешение на строительство масштабного курортного комплекса. Новая локация для семейного отдыха появится на улице Галины Петровой. Проект включает в себя большой спальный корпус и множество уютных коттеджей общей вместимостью более 200 номеров. Открыть круглогодичный комплекс и благоустроить прилегающую территорию планируют к маю 2030 года. В России продолжается прием заявок на масштабный форум «Сильные идеи для нового времени». Предложить свой проект по развитию страны можно до 15 июня на специальной платформе в интернете. Организаторами выступает агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс». Идеи принимают по 5 ключевым направлениям, включая социальную, технологическую и экологическую сферы. Самые перспективные инициативы войдут в топ-100 и получат поддержку для воплощения в жизнь. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове облачно, а дожди отступят. В Симферополе и Алуште ожидается до 23 градусов. В Феодосии воздух прогреется до 25. В Керчи термометр покажет 24 градуса. В Ялте и Евпатории плюс 22. В Севастополе и Бахчисарае синоптик обещает до 21 градуса. День также пройдет без осадков. Привет отправляем в село далеко Черноморского района. Завтра днем у вас ожидается 22 градуса и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Братья Гримм. Сказка «Волк и лиса». Жила лиса у волка в услужении. И что волк ее заставлял, то лисе и приходилось делать. Оттого, что была она его слабее, и захотелось лисе от хозяина такого избавиться. Случилось раз идти им вместе по лесу, а волк и говорит:
2: «Лиса рыжая, достань ко мне что-нибудь поесть, а то я тебя съем!»
1: Отвечает лиса:
3: «Я знаю один крестьянский двор, есть там двое молодых ягнят. Если хочешь, давай одного утащим!»
1: Это волку понравилось. Пошли они туда. И украла лиса ягненка, притащила его волку, а сама убежала. Съел волк ягненка, но этого показалось ему мало. Захотелось ему добыть другого, и пошел он, чтоб его утащить. Но волк был такой неловкий. Заметила волка мать ягненка и принялась так сильно кричать и блеять, что сбежались крестьяне. Нашли они волка и так его избили, что он, прихрамывая и воя, явился к лисе.
2: «Ты меня, однако, здорово подвела! Хотел я было утащить другого ягненка, но поймали меня крестьяне! Ой, и сильно мне бока намяли!
3: А зачем ты такой ненасытный?»
1: На второй день пошли они снова на поле. И говорит волк опять:
2: «Рыжая, достань-ка мне что-нибудь поесть, а то я тебя съем!»
3: «Я знаю один крестьянский двор. Нынче вечером там хозяйка блины печет. Давай их утащим!»
1: И направились они туда. А лиса весь дом кругом обшарила, все разглядывала да принюхивалась, пока не узнала, где горшки стоят. Стащила она 6 блинов и принесла их волку.
3: «На тебе, ешь!»
1: Сказала она ему, а сама пошла своей дорогой. Проглотил волк блины вмиг и говорит:
2: «Они такие, да, вкусные, что мне еще хочется!»
1: Зашел волк в дом и свалил всю миску на пол. Одни только черепки остались. Раздался грохот, и явилась хозяйка. Заметила волка, стала людей звать на помощь. Сбежались люди, стали бить его кто чем попало. И убежал он, на обе ноги прихрамывая. Прибежал к лисе в лес.
2: «Ну что ж ты меня так сильно подвела? Поймали меня крестьяне и начесали мне спину!»
3: «Ну зачем ты такой ненасытный?»
1: На третий день опять вышли волк и лиса в поле. Волк, прихрамывая, еле поспевал за лисой и говорит ей:
2: «Рыжая, достань-ка мне что-нибудь поесть, а то я тебя точно съем!»
3: «Я знаю одного крестьянина, он зарезал корову, и засоленное мясо лежит у него в погребе, в бочонке. Давай его утащим!»
2: «Так давай, давай пойдем скорее вместе! А ты мне поможешь, если я сам вырваться не смогу!»
3: «Что ж, пойдем, пожалуй!»
1: Сказала лиса и показала ему все пути и лазейки. И вот добрались они, наконец, до погреба. А было там мясо вдосталь. И волк подумал: «Все съем, времени хватит!» Лиса тоже как следует полакомилась, но все кругом поглядывала и частенько подбегала к дыре, через которую они в погреб забрались. Да все пробовала, достаточно ли дыра широка, чтобы в нее пролезть. Тут волк говорит:
2: Лиса, милая, ну скажи мне, отчего ты все взад да вперед бегаешь и куда-то выскакиваешь?
3: Да, надо поглядеть, не идет ли кто. Не ешь только слишком много.
2: Я уйду не раньше, чем весь бочонок съем. Вкусно.
1: Тем временем приходит в погреб крестьянин. Услыхал он шорох лисьих лап. Как увидела его лиса, одним махом выскочила в дыру. Хотел было и волк следом за ней, но он так набил свое брюхо, что пролезть не смог и застрял в дыре. Взял крестьянин дубину, да так его отходил, что волк испустил последний дух. А лиса в лес убежала и рада была, что от такого обжоры избавилась. А вот и сказки конец. Спокойной ночи, малыши. Ярких вам сновидений.

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Хорошо-то как! Когда...

0: Друг та син родной.
1: Казак ФМ.

Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ну а этот анекдот, это, пожалуй, классика всех народных анекдотов. Кум, а кум, а чё у тебя по двору поросенок на протезе бегает?
2: Так и шо мне, ежели мне холодца захотелось, шо мне всю свинью изводить?
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: по пути с Казак FM.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
2: Ночь целовала день, расплескавшись по небу звезд.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни!

0: 102,9 FM в Армавире. Включай.
1: Группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах

0: молодцы. 108 FM у Красной Поляне. Уключай. Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

полностью тобой я пьян. Я тобою пьян, я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: Федосы. 101 FM Феодосии. Уключай.
1: Всем привет!

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.